Пылкова после этого был установлен 15-минутный срок для подачи предложения, а затем созвано третье внеочередное заседание, на котором закон был принят. Поправки, разработанные по поручению Кабинета министров, они предусматривают запрет на импорт в Латвию книг, газет, видеоигр, спортивных товаров, игрушек, одежды и обуви российского и белорусского происхождения. Точный перечень продукции будет определен правилами Кабинета министров с использованием кодов комбинированной номенклатуры Европейского Союза. Запрет будет распространяться как на прямой импорт из России и Беларуси, так и на ввоз товаров российского и белорусского происхождения через третьи страны. При этом транзит таких товаров через территорию Латвии в другие государства ЕС ограничиваться не будет. Как отмечает Министерство иностранных дел, цель изменений – сократить доходы стран-агрессоров от экспорта и укрепить национальную безопасность Латвии. Запрет также станет дополнением к уже действующим санкциям и торговым ограничениям ЕС в отношении России и Беларуси. Согласно аннотации к законопроекту с 2022 года, импорт из России и Беларуси в Латвию сократился на 91% с более чем 2 миллиардов 100 миллионов евро до 193 миллионов евро в 2025 году, что составляет 0,8% общего объема импорта страны. Под действие запрета попадает сравнительно небольшая часть импорта в 2025 году. Объем ввоза книг, газет, видеоигр, спортивных товаров, игрушек, одежды, обуви российского и белорусского происхождения составил около 12,5 миллионов евро. Это 6,5% импорта из этих стран и примерно 0,5% общего импорта Латвии. В аннотации отмечается, что национальный запрет не сможет полностью исключить попадание таких товаров на латвийский рынок, поскольку продукция, выпущенная в свободное обращение в другом государстве ЕС, может свободно перемещаться в рамках единого европейского рынка. Поэтому правительство подчеркивает, что новые меры имеют и символическое значение, призывая сокращать потребление товаров российского и белорусского происхождения. Поправки предусматривают ежегодную оценку влияния запрета на общественную безопасность и экономику. Первый такой доклад Кабинету министров должен быть представлен до 1 марта 2027 года, после чего будет принято решение о дальнейшем применении регулирования. Предложенные Министерством образования и науки более строгие требования к приему иностранных студентов в вузы Латвии в течение нескольких лет могут сократить число иностранных студентов примерно с 12 до 3 тысяч и нанести экономике Латвии убытки в размере до 280 миллионов евро, подсчитала Ассоциация экспорта высшего образования, объединяющая 13 вузов, в том числе научные университеты. Ассоциация призывает министерство и правительство не спешить с утверждением поправок, поскольку проект недостаточно оценен и содержит несоразмерные требования, которые могут ослабить международную конкурентоспособность латвийских вузов, сократить объем экспорта образования и нанести существенный ущерб экономике страны. Ассоциация ссылается на исследование аналитического центра ЛАСЭР 2025 года «Иностранные студенты в Латвии. Источник роста», в котором общий годовой вклад иностранных студентов в экономику Латвии оценивается в 385 миллионов евро или 0,92% от ВВП. В том числе около 58 миллионов евро составляют прямые налоговые поступления. В свою очередь, по подсчетам ассоциации, из-за несоразмерных требований число иностранных студентов в Латвии в течение нескольких лет может сократиться, что нанесет убытки экономике, сократит налоговые поступления на 43 миллиона евро и поставит под угрозу около 2400 рабочих мест. Кроме того, вузы могут потерять около 60 миллионов евро в год от платы за обучение. По мнению ассоциации, возникшие в государственных вузах дефицит финансирования придется компенсировать из госбюджета или за счет повышения платы за обучение, что повлияет также на латвийских студентов и дальнейшее развитие учебных программ. Ассоциация призывает пересмотреть проект правил, полноценно оценить его экономическое и социальное влияние и перед дальнейшим продвижением поправок договориться с отраслью о соразмерных, ясных и соответствующих международной практике решениях. В Литве разрабатывается план действий на случай, если латвийская национальная авиакомпания Air Baltic из-за финансовых трудностей сократит число рейсов из Литвы или вовсе прекратит полеты, сообщил в четверг министр транспорта Литвы Юрас Таминскас. Это было бы очень неприятно и даже в краткосрочной перспективе стало бы серьезным потрясением, если бы Air Baltic прекратила полеты, но сейчас мы управляем рисками, заявил Таминскас. Разрабатывается план действий на случай, если Air Baltic сократит число рейсов или вообще прекратит полеты, пояснил министр, добавив, что на следующей неделе у него запланирована встреча с руководством литовского государственного оператора аэропортов. По словам Таминскаса, нельзя хоронить Air Baltic

0: В Литве Air Baltic выполняет рейсы из аэропортов Вильнюса и Паланги. В четверг Сейм принял поправки к закону об административных территориях и населенных пунктах, предусматривающие присвоение Царникаве статуса города. Закон рассматривался в срочном порядке и вступит в силу 22 августа. В этот день в Царникаве пройдет традиционный праздник Миноги. Идея присвоить Царникаве статус города обсуждалась уже более 10 лет. Царникава является крупнейшим поселком Латвии и соответствует установленному законом критерию, поскольку в нем проживает более 5000 постоянных жителей. Согласно аннотации к законопроекту, по численности населения, уровню развития инфраструктуры, доступности услуг и своему значению в Адажском крае, Царникава уже фактически соответствует статусу города. Чрезвычайная ситуация в Талсинском крае все же не будет объявлена, однако на устранение ущерба от ливней потребуется как минимум 1 миллион евро, решили в четверг на внеочередном заседании комиссии Сейма по государственному управлению делам самоуправления депутаты. Парламентский секретарь Министерства умного управления регионального развития Айнар Межулис на заседании комиссии пояснил, что министерство связалось с бюро по надзору за закупками и выяснило, что в законе о публичных закупках предусмотрено, что в ситуации, подобной сложившейся в Талсинском крае после ливней, закупки для восстановления дорог можно проводить путем переговорной процедуры. Межулис сообщил, что министерство оказывает самоуправлению Талсинского края соответствующую информационную поддержку в этой связи. Самоуправлению нужно будет подготовить и подать министерству расчет денежных средств, вложенных в устранение ущерба от ливней, который государство компенсирует в течение 2 лет. Председатель Думы Талсинского края Ансис Берзинш подтвердил, что бюджетная ситуация самоуправления в настоящее время стабилизировалась, так как этим летом оно погасило кредит, взятый для преодоления кризиса, и местные власти смогут оплатить счета за ремонтные работы. Глава самоуправления сообщил, что социальная служба уже начала получать заявления от жителей с просьбами о финансовой помощи для устранения последствий наводнения. Межулис отметил, что государство компенсирует самоуправлению пособия, выплачиваемые жителям. Комиссия решила призвать самоуправление Талсинского края незамедлительно определить необходимые работы и их стоимость для устранения ущерба, нанесенного ливнями, и обратиться за помощью в госучреждения. Комиссия также обратится с призывом к Министерству финансов, Министерству умного управления регионального развития и правительству о рассмотрении поданного самоуправлением Талсинского края запроса о компенсации убытков в приоритетном порядке. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Число преступлений, совершаемых въехавшими в Латвию мигрантами, не выросло, заявил начальник государственной полиции Арманд Рукс. «Было несколько случаев, когда в преступной деятельности участвовали индийцы», – подчеркнул Рукс и добавил, что в основном преступления совершают иностранцы, являющиеся гражданами России и Украины. Также есть преступники среди граждан Узбекистана, Молдовы, Пакистана и других стран. Причем, если углубиться в детали, то в настоящее время самой большой проблемой являются административные правонарушения, например, нарушения правил дорожного движения, – пояснил начальник полиции. В то же время Рукс подчеркнул, что такие показатели не позволяют расслабляться, а побуждают сосредоточиться на будущем, чтобы не допустить преступных проявлений со стороны граждан третьих стран. Однако криминология и опыт западных стран говорят о том, что если в стране позволяют укрепиться крупным диаспорам иностранцев, то рост рисков преступности становится вопросом времени, подчеркнул начальник полиции, добавив, что полицейские совместно с другими службами усиленно проводят проверки иностранцев, в том числе в столице. В ближайшее время планируется начать реализацию нового механизма по укреплению латвийско-белорусской границы, но его содержание пока не раскрывается, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич. «О конкретных мерах вы скоро услышите», – сказал президент, подчеркнув, что общественность будет проинформирована о мерах, когда начнется их реализация и появятся первые результаты. Ринкевич признал, что ситуация на латвийско-белорусской границе в настоящее время обострилась. Для ее решения необходимо не только продолжать уже проводимую работу, но и немного выйти за рамки стандартной политики, которая проводилась в последние месяцы. Президент подчеркнул, что происходящее на границе нельзя рассматривать исключительно как гибридную операцию, организованную Белоруссией. Это не только гибридная операция, это и гибридная операция, и организованная преступность, отметил Ринкевич. Он подчеркнул, что миграционное давление может быстро переместиться с одной стороны на внешней границе Европейского Союза на другую. Сейчас оно сосредоточено на Латвии, однако позже аналогичная ситуация может возникнуть в Литве или Польше. Почти половина работающих жителей Латвии

0: считает работу важной частью своей жизни, однако не ставит ее на первое место. Свидетельствуют результаты исследования, проведенного консалтинговой компанией 55 Blue. Согласно данным опроса, 45% работников рассматривают работу как важную, но не доминирующую составляющую жизни. Еще 38% воспринимают ее прежде всего как источник дохода. Лишь 10% респондентов связывают работу с самореализацией, а для 5% она является частью их самоидентификации. Наиболее важными причинами, по которым сотрудники остаются на текущем месте работы, являются стабильность занятости и достойная заработная плата. Каждый из этих факторов назвали 28% участников опроса. Среди других значимых причин – близость рабочего места к дому – 24%, понятные обязанности – 23%, а также интересный характер работы и хорошие отношения в коллективе – по 22%. Гибкий график работы удерживают на нынешнем месте 19% сотрудников, а баланс между работой и личной жизнью важен для 18% опрошенных. При этом значимость таких факторов, как стабильность работы, гибкий график и расположение компании за последние 3 года снизилось. В четверг, 23 июля, Сейм во втором чтении поддержал поправки к закону об общественных электронных СМИ, предусматривающие изменения подхода к использованию языков национальных меньшинств в общественных СМИ. За поправки проголосовали 53 депутата, против – 26. Сейчас закон обязывает общественные СМИ создавать передачи, их фрагменты и другие услуги на языках национальных меньшинств. На практике чаще всего использовался русский язык. В то же время Конституционный суд в своем решении указал, что русский язык в Латвии является самодостаточным, поэтому государство не обязано обеспечивать его поддержку. При этом суд подчеркнул необходимость заботы о языках других национальных меньшинств. Поправки предусматривают отказ от обязанности общественных СМИ создавать контент на языках национальных меньшинств. В дальнейшем это будет не обязанностью, а правом. При этом создание такого контента должно будет соответствовать принципу соразмерности и учитывать цели интеграции и информирования общества. Особое внимание будет уделяться языкам тех национальных меньшинств, которые в Латвии не являются самодостаточными. В отношении языков, признанных самодостаточными, например, русского, контент в общественных СМИ предполагается создавать только в исключительных случаях, при чрезвычайных ситуациях, во время режима чрезвычайного положения или для опровержения опасной для общества дезинформации. Согласно аннотации к законопроекту, цель изменений – укрепить статус латышского языка как единственного государственного и единое информационное пространство, одновременно сохранив баланс между информированием общества и интересами национальной безопасности. Планируется, что поправки вступят в силу 1 мая 2027 года. Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции установила 5-дневный срок для подачи предложений к поправкам к закону об эмиграции, который президент Эдгар Ринкевич передал на повторное рассмотрение. В четверг Сейм на внеочередном заседании поддержал предложение комиссии. Планируется, что окончательное решение по поправкам парламент примет на пленарном заседании 20 августа. Как сообщалось ранее, 11 июня Сейм принял закон об эмиграции. 19 июня президент вернул закон на повторное рассмотрение в Сейм. Министерство культуры и Латвийская национальная библиотека подготовили новый проект правил Кабинета министров о прейскуранте платных публичных услуг библиотеки. Он заменит действующие правила и предусматривает повышение цен на ряд существующих услуг, введение нескольких новых платных услуг, а также исключение ряда утративших актуальность услуг. Прейскурант предусматривает с 7 сентября установить входную плату в размере 3 евро за самостоятельное посещение здания библиотеки без экскурсовода. При этом сохранится возможность бесплатно оформить читательский билет и пользоваться публичными услугами, как и прежде. Также предполагается проводить экскурсии для групп на латышском языке в рабочее время библиотеки. Планируется, что плата за эту услугу составит 30 евро. Среди прочего, изменения коснутся в частности услуги индивидуального пользования фондами вне библиотеки, известная как персональный абонемент, и которая сейчас стоит 24 евро в год. В дальнейшем ее предлагается разделить на 3 вида. Домашний абонемент будет стоить 40 евро в год, абонемент на музыкальный фонд 50 евро в год, академический абонемент 70 евро в год. Комиссия по подсчету ущерба, нанесенного оккупационными режимами, приближается к подготовке итогового отчета, сообщили в Минюсте. Министр юстиции Эдвардс Милтон встретился с представителем комиссии, чтобы обсудить проделанную работу и дальнейшие шаги. Во время встречи Смилтонс отметил, что эта работа является обязанностью Латвии как перед историей, так и перед будущими поколениями. Он подчеркнул, что задача государства – обеспечить надлежащее документирование и оценку последствий оккупации Латвии в соответствии с признанной на международном уровне методологией и практикой. В нынешней геополитической ситуации, в том числе с учетом публично прозвучавшей информации о возможном обращении Российской Федерации против Латвии в Международный суд, особое значение приобретает выполнение этой обязанности, подчеркнул Смилтонс. Во время встречи также обсуждалось сотрудничество комиссии с Литвой и Эстонией в координации методологии подсчета ущерба. Кроме того, была подчеркнута международная значимость исследований и необходимость укрепления аргументации Латвии на основе норм международного права и судебной практики. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. С начала этого лета бригады неотложной медицинской помощи 5 раз выезжали на вызовы, связанные с падением детей из окон. Пострадавшим было от 2 до 9 лет. В одном из случаев ребенок сорвался с 5-го этажа. К счастью, все дети остались живы. Однако подобные травмы нередко приводят к тяжелым последствиям, восстановление после которых занимает месяцы или даже годы. А само происшествие становится серьезным испытанием для всей семьи. Медики напоминают, что даже падение с высоты 1 метра способно вызвать тяжелую черепно-мозговую травму. Специалисты напоминают, что подоконник не должен превращаться в место для игр, не стоит сажать туда ребенка или позволять ему самостоятельно забираться к окну. Кроме того, возле окон лучше не оставлять стулья, столы и другую мебель, по которой можно легко подняться наверх. Во время проветривания нельзя оставлять ребенка одного в комнате, даже если кажется, что это займет всего несколько минут. Для дополнительной защиты медики рекомендуют устанавливать ограничители, блокаторы и другие устройства, которые не позволяют полностью распахнуть окно. Но не менее важно регулярно объяснять детям, почему открытое окно представляет опасность. В четверг в ходе рейда в центре Риги были выявлены незаконное пребывание в Латвии, находящееся в розыске лицо и хранение наркотиков, сообщил министр внутренних дел Янис Домбрава. Во время рейда были проверены 235 человек, из них 87 иностранцы. Один человек передан государственной пограничной охране, поскольку у него не было правового статуса для пребывания в Латвии. Проверены 10 граждан Судана, которые доставлены в центр в Муцениеке. Задержан один человек, находящийся в розыске за неисполнение решения суда. В ходе рейда начат один уголовный процесс о краже из торговой точки, предполагаемый виновный задержан. Начат уголовный процесс о хранении наркотических веществ. Констатировано 25 административных нарушений, из них 3 связаны с хранением наркотических веществ в небольших количествах. Всего изъято 3 грамма марихуаны. 2 гражданина Индии совершили административное нарушение, управляя транспортным средством без действующих прав. Проверены 8 заведений общественного питания, начатые ведомства проверки по факту неиспользования государственного языка в сфере обслуживания. Также проверены хостелы, и в 3 случаях полиция доставила людей в приют. В ближайшее время планируется начать реализацию нового механизма укрепления латвийско-белорусской границы. Однако его содержание пока не раскрывается, заявил в пятницу президент Эдгар Ринкевич. Конкретные действия в среду согласовал Совет по национальной безопасности. Их предстоит реализовать Министерством внутренних дел и обороны. Общественность будет проинформирована о них, когда начнется реализация и будут видны первые результаты. Ринкевич не уточнил, начнет ли новый механизм действовать в ближайшие недели или месяцы. Президент признал, что ситуация на латвийско-белорусской границе обострилась. Для ее решения необходимо не только продолжать прежнюю работу, но и несколько отойти от стандартной политики, проводившейся в последние месяцы. Охрану границы нельзя обеспечить только забором и инфраструктурой технического наблюдения, пояснил Ринкевич. Система технического наблюдения в Латвии еще не завершена, однако даже после ее окончания важной останется способность быстро реагировать на выявленные нарушения границы. Ни забор, ни инфраструктура инфраструктура сама по себе ничего не решают, если нет групп реагирования, способных очень быстро действовать, сказал президент. Он подчеркнул, что происходящее на границе нельзя рассматривать только как гибридную операцию, организованную Беларусью, поскольку незаконное пересечение границы связано также с деятельностью организованной преступности. Президент положительно оценил ужесточение наказаний за организацию нелегальной миграции, поскольку более суровые меры могут стать сдерживающим фактором. В то же время необходимо усилить дипломатическую работу и сотрудничество с партнерами Латвии, отметил Ринкевич. Он подчеркнул, что миграционное давление может быстро перемещаться с одной стороны на внешней границе Европейского Союза на другую. Сейчас оно сосредоточено на Латвии, но в дальнейшем аналогичная ситуация может возникнуть в Литве или Польше. Если давление концентрируется на одной стране, она должна обращаться за помощью к партнерам, и Латвия это уже сделала. Комментируя заявление Литвы о возможности восстановления пограничного контроля на границе с Латвией из-за вторичной миграции, Ринкевич выразил мнение, что это, скорее всего, была политическая риторика. Он отметил, что сейчас литовские пограничники помогают Латвии, однако ситуация может быстро измениться, и через некоторое время латвийским пограничникам, возможно, придется отправиться на помощь Литве. Предложенные Министерством образования и науки более строгие требования к приему иностранных студентов в вузы Латвии в течение нескольких лет могут сократить число иностранных студентов примерно с 12 до 3 тысяч и нанести экономике Латвии убытки в размере до 280 миллионов евро, подсчитала Ассоциация экспорта высшего образования, объединяющая 13 вузов, в том числе научные университеты. Ассоциация призывает министерство и правительство не спешить с утверждением поправок, поскольку проект недостаточно оценен и содержит несоразмерные требования, которые могут ослабить международную конкурентоспособность латвийских вузов, сократить объем экспорта образования и нанести существенный ущерб экономике страны. Ассоциация ссылается на исследование аналитического центра ЛАСЭР 2025 года «Иностранные студенты в Латвии. Источник роста», в котором общий годовой вклад иностранных студентов в экономику Латвии оценивается в 385 миллионов евро или 0,92% от ВВП. В том числе около 58 миллионов евро составляют прямые налоговые поступления. В свою очередь, по подсчетам ассоциации, из-за несоразмерных требований число иностранных студентов в Латвии в течение нескольких лет может сократиться, что нанесет убытки экономике, сократит налоговые поступления на 43 миллиона евро и поставит под угрозу около 2400 рабочих мест. Кроме того, вузы могут потерять около 60 миллионов евро в год от платы за обучение. По мнению ассоциации, возникшие в государственных вузах дефицит финансирования придется компенсировать из госбюджета или за счет повышения платы за обучение, что повлияет также на латвийских студентов и дальнейшее развитие учебных программ. Ассоциация призывает пересмотреть проект правил, полноценно оценить его экономическое и социальное влияние и перед дальнейшим продвижением поправок договориться с отраслью о соразмерных, ясных и соответствующих международной практике решениях. В 21-й пакет санкций Европейского Союза включен российский предприниматель Сергей Шнайдер, владелец компании ООО «ЛАТ». Продукты, управляющие сетью розничных магазинов Мэри. Об этом сообщили агентству Лето в службе финансовой разведки. Служба поясняет, что санкции распространяются также на компании «Латпродукты» и латвийский филиал «Валиенте», которые управляют сетью розничных магазинов Мэри. Предприятия должны немедленно прекратить хозяйственную деятельность, соблюдая санкционные ограничения ЕС. По данным фирмы «С.ЛВ», в Латвии 12 магазинов Мэри. Магазины находятся в Риге, Даугавпилсе, Ел, Гави, Екапилсе, Лиепае, Резекне, Тукумсе, Валке и Венспилсе. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте. Число преступлений, совершаемых въехавшими в Латвию мигрантами, не выросло, заявил начальник государственной полиции Арманд Рукс. Было несколько случаев, когда в преступной деятельности участвовали индийцы, подчеркнул Рукс и добавил, что в основном преступления совершают иностранцы, являющиеся гражданами России и Украины. Также есть преступники среди граждан Узбекистана, Молдовы, Пакистана и других стран. Причем, если углубиться в детали, то в настоящее время самой большой проблемой являются административные правонарушения, например, нарушение правил дорожного движения, пояснил начальник полиции. В то же время Рукс подчеркнул, что такие показатели показатели не позволяют расслабляться, а побуждают сосредоточиться на будущем, чтобы не допустить преступных проявлений со стороны граждан третьих стран. Однако криминология и опыт западных стран говорят о том, что если в стране позволяют укрепиться крупным диаспорам иностранцев, то рост рисков преступности становится вопросом времени, подчеркнул начальник полиции, добавив, что полицейские совместно с другими службами усиленно проводят проверки иностранцев, в том числе в столице. Почти половина работающих жителей Латвии считает работу важной частью своей жизни, однако не ставит ее на первое место, свидетельствуют результаты исследования, проведенного консалтинговой компанией 55 Blue. Согласно данным опроса, 45% работников рассматривают работу как важную, но не доминирующую составляющую жизни. Еще 38% воспринимают ее прежде всего как источник дохода. Лишь 10% респондентов связывают работу с самореализацией, а для 5% она является частью их самоидентификации. Наиболее важными причинами, по которым сотрудники остаются на текущем месте работы, являются стабильность занятости и достойная заработная плата. Каждый из этих факторов назвали 28% участников опроса. Среди других значимых причин – близость рабочего места к дому – 24%, понятные обязанности – 23%, а также интересный характер работы и хорошие отношения в коллективе – по 22%. Гибкий график работы удерживают на нынешнем месте 19% сотрудников, а баланс между работой и личной жизнью важен для 18% опрошенных. При этом значимость таких факторов, как стабильность работы, гибкий график и расположение компании за последние 3 года снизилась. В четверг, 23 июля, Сейм во втором чтении поддержал поправки к закону об общественных электронных СМИ, предусматривающие изменение подхода к использованию языков национальных меньшинств в общественных СМИ. За поправки проголосовали 53 депутата, против 26. Сейчас закон обязывает общественные СМИ создавать передачи, их фрагменты и другие услуги на языках национальных меньшинств. На практике чаще всего использовался русский язык. В то же время Конституционный суд в своем решении указал, что русский язык в Латвии является самодостаточным, поэтому государство не обязано обеспечивать его поддержку. При этом суд подчеркнул необходимость заботы о языках других национальных меньшинств. Поправки предусматривают отказ от обязанности общественных СМИ создавать контент на языках национальных меньшинств. В дальнейшем это будет не обязанностью, а правом. При этом создание такого контента должно будет соответствовать принципу соразмерности и учитывать цели интеграции и информирования общества. Особое внимание будет уделяться языкам тех национальных меньшинств, которые в Латвии не являются самодостаточными. В отношении языков, признанных самодостаточными, например, русского, контент в общественных СМИ предполагается создавать только в исключительных случаях, при чрезвычайных ситуациях, во время режима чрезвычайного положения или для опровержения опасной для общества дезинформации. Согласно аннотации к законопроекту, цель изменений – укрепить статус латышского языка как единственного государственного и единое информационное пространство, одновременно сохранив баланс между информированием общества и интересами национальной безопасности. Планируется, что поправки вступят в силу 1 мая 2027 года. Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции установила 5-дневный срок для подачи предложений к поправкам к закону об иммиграции, который президент Эдгар Ринкевич передал на повторное рассмотрение. В четверг Сейм на внеочередном заседании поддержал предложение комиссии. Планируется, что окончательное решение по поправкам парламент примет на пленарном заседании 20 августа. Как сообщалось ранее, 11 июня Сейм принял закон об иммиграции. 19 июня президент вернул закон на повторное рассмотрение в Сейм. Министерство культуры и Латвийская национальная библиотека подготовили новый проект правил Кабинета министров о прейскуранте платных публичных услуг библиотеки. Он заменит действующие правила и предусматривает повышение цен на ряд существующих услуг, введение нескольких новых платных услуг, а также исключение ряда утративших актуальность услуг. Прейскурант предусматривает с 7 сентября установить входную плату в размере 3 евро за самостоятельное посещение здания библиотеки без экскурсовода. При этом сохранится возможность бесплатно оформить читательский билет и пользоваться публичными услугами, как и прежде. Также предполагается проводить экскурсии для групп на латышском языке в рабочее время библиотеки. Планируется, что плата за эту услугу составит 30 евро. Среди прочего, изменения коснутся в частности услуги индивидуального пользования фондами вне библиотеки, известная как персональный абонемент, и которая сейчас стоит 24 евро в год. В дальнейшем ее предлагается разделить на три вида. Домашний абонемент будет стоить 40 евро в год, абонемент на музыкальный фонд 50 евро в год, академический абонемент 70 евро в год. Комиссия по подсчету ущерба, нанесенного оккупационными режимами, приближается к подготовке итогового отчета, сообщили в Минюсте. Министр юстиции Эдвардс Милтон встретился с представителем комиссии, чтобы обсудить проделанную работу и дальнейшие шаги. Во время встречи Смилтонс отметил, что эта работа является обязанностью Латвии как перед историей, так и перед будущими поколениями. Он подчеркнул, что задача государства – обеспечить надлежащее документирование и оценку последствий оккупации Латвии в соответствии с признанной на международном уровне методологией и практикой. В нынешней геополитической ситуации, в том числе с учетом публично прозвучавшей информации о возможном обращении Российской Федерации против Латвии в Международный суд, особое значение приобретает выполнение этой обязанности, подчеркнул Смилтонс. Во время встречи также обсуждалось сотрудничество комиссии с Литвой и Эстонией в координации методологии подсчета ущерба. Кроме того, была подчеркнута международная значимость исследований и необходимость укрепления аргументации Латвии на основе норм международного права и судебной практики. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: над янтарным берегом. 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В четверг на внеочередном заседании Сейм принял подготовленные Министерством иностранных дел поправки к закону, предусматривающие введение национального запрета на импорт отдельных промышленных товаров российского и белорусского происхождения. За законопроект проголосовали 66 депутатов против, 8 нынешних и бывших представителей партии «За стабильность». Еще 8 депутатов партии «Латвия» на первом месте в голосовании не участвовали. Поправки внесены в закон о поддержке гражданского населения Украины с целью дальнейшего сокращения экономических связей Латвии с Россией и Беларусью. Для принятия закона Президиум Сейма в четверг созвал еще одно внеочередное заседание. Однако сразу рассмотреть законопроект во втором окончательном чтении не удалось, поскольку против этого возразила бывший руководитель фракции «За стабильность» Светлана Чулкова. После этого был установлен 15-минутный срок для подачи предложения, а затем созвано третье внеочередное заседание, на котором закон был принят. Поправки разработаны по поручению Кабинета министров. Они предусматривают запрет на импорт в Латвию книг, газет, видеоигр, спортивных товаров, игрушек, одежды и обуви российского и белорусского происхождения. Точный перечень продукции будет определен правилами Кабинета министров с использованием кодов комбинированной номенклатуры Европейского Союза. Запрет будет распространяться как на прямой импорт из России и Беларуси, так и на ввоз товаров российского и белорусского происхождения через третьи страны. При этом транзит таких товаров через территорию Латвии в другие государства ЕС ограничиваться не будет. Как отмечает Министерство иностранных дел, цель изменений – сократить доходы стран-агрессоров от экспорта и укрепить национальную безопасность Латвии. Запрет также станет дополнением к уже действующим санкциям и торговым ограничениям ЕС в отношении России и Беларуси. Согласно аннотации к законопроекту с 2022 года, импорт из России и Беларуси в Латвию сократился на 91% с более чем 2 миллиардов 100 миллионов евро до 193 миллионов евро в 2025 году, что составляет 0,8% общего объема импорта страны. Под действие запрета попадает сравнительно небольшая часть импорта в 2025 году. Объем ввоза книг, газет, видеоигр, спортивных товаров, игрушек, одежды, обуви российского и белорусского происхождения составил около 12,5 миллионов евро. Это 6,5% импорта из этих стран и примерно 0,5% общего импорта Латвии. В аннотации отмечается, что национальный запрет не сможет полностью исключить попадание таких товаров на латвийский рынок, поскольку продукция, выпущенная в свободное обращение в другом государстве ЕС, может свободно перемещаться в рамках единого европейского рынка. Поэтому правительство подчеркивает, что новые меры имеют и символическое значение, призывая сокращать потребление товаров российского и белорусского происхождения. Поправки предусматривают ежегодную оценку влияния запрета на общественную безопасность и экономику. Первый такой доклад Кабинету министров должен быть представлен до 1 марта 2027 года, после чего будет принято решение о дальнейшем применении регулирования. Предложенные Министерством образования и науки более строгие требования к приему иностранных студентов в вузы Латвии в течение нескольких лет могут сократить число иностранных студентов примерно с 12 до 3 тысяч и нанести экономике Латвии убытки в размере до 280 миллионов евро, подсчитала Ассоциация экспорта высшего образования, объединяющая 13 вузов, в том числе научные университеты. Ассоциация призывает министерство и правительство не спешить с утверждением поправок, поскольку проект недостаточно оценен и содержит несоразмерные требования, которые могут ослабить международную конкурентоспособность латвийских вузов, сократить объем экспорта образования и нанести существенный ущерб экономике страны. Ассоциация ссылается на исследование аналитического центра ЛАСЭР 2025 года «Иностранные студенты в Латвии. Источник роста», в котором общий годовой вклад иностранных студентов в экономику Латвии оценивается в 385 миллионов евро или 0,92% от ВВП. в том числе около 58 миллионов евро, составляют прямые налоговые поступления. В свою очередь, по подсчетам ассоциации, из-за несоразмерных требований число иностранных студентов в Латвии в течение нескольких лет может сократиться, что нанесет убытки экономике, сократит налоговые поступления на 43 миллиона евро и поставит под угрозу около 2400 рабочих мест. Кроме того, вузы могут потерять около 60 миллионов евро в год от платы за обучение. По мнению ассоциации, возникший в государственных вузах дефицит финансирования придется компенсировать из госбюджета или за счет повышения платы за обучение, что повлияет также на латвийских студентов и дальнейшее развитие учебных программ. Ассоциация призывает пересмотреть проект правил, полноценно оценить его экономическое и социальное влияние и перед дальнейшим продвижением поправок договориться с отраслью о соразмерных, ясных и соответствующих международной практике решениях. В Литве разрабатывается план действий на случай, если латвийская национальная авиакомпания Air Baltic из-за финансовых трудностей сократит число рейсов из Литвы или вовсе прекратит полеты, сообщил в четверг министр транспорта Литвы Юрас Таминскас. Это было бы очень неприятно и даже в краткосрочной перспективе стало бы серьезным потрясением, если бы Air Baltic прекратила полеты, но сейчас мы управляем рисками, заявил Таминскас. Разрабатывается план действий на случай, если Air Baltic сократит число рейсов или вообще прекратит полеты, пояснил министр, добавив, что на следующей неделе у него запланирована встреча с руководством литовского государственного оператора аэропортов. По словам Таминскаса, нельзя хоронить Air Baltic, пока она жива, поскольку авиакомпания продолжает выполнять рейсы. Мы продолжаем следить за ситуацией, сказал министр. Он отметил, что даже если Air Baltic уйдет с литовского рынка, ее место не останется пустым, и его вполне могут занять другие авиаперевозчики. В Air Baltic, в свою очередь, подчеркнули, что Литва остается важным стратегическим рынком для авиакомпании, а спрос на рейсы со стороны литовских пассажиров сохраняется высоким. Все существующие бронирования остаются в силе, полеты выполняются по графику. Air Baltic по-прежнему привержена своим обязательствам перед Литвой и стремится обеспечивать авиасообщение страны с Европой, заявили в авиакомпании.

0: проекту по численности населения, уровню развития инфраструктуры, доступности услуг и своему значению в Адыжском крае, Царьниково уже фактически соответствует статусу города. Чрезвычайная ситуация в Талсинском крае все же не будет объявлена, однако на устранение ущерба от ливней потребуется как минимум 1 миллион евро, решили в четверг на внеочередном заседании комиссии Сейма по государственному управлению делам самоуправлений депутаты. Парламентский секретарь Министерства умного управления регионального развития Айнар Межулис на заседании комиссии пояснил, что министерство связалось с бюро по надзору за закупками и выяснило, что в законе о публичных закупках предусмотрено, что в ситуации, подобной сложившейся в Талсинском крае после ливней, закупки для восстановления дорог можно проводить путем переговорной процедуры. Межулис сообщил, что министерство оказывает самоуправлению Талсинского края соответствующую информационную поддержку в этой связи. Самоуправлению нужно будет подготовить и подать министерству расчет денежных средств, вложенных в устранение ущерба от ливней, который государство компенсирует в течение 2 лет. Председатель Думы Талсинского края Ансис Берзинш подтвердил, что бюджетная ситуация самоуправления в настоящее время стабилизировалась, так как этим летом оно погасило кредит, взятый для преодоления кризиса, и местные власти смогут оплатить счета за ремонтные работы. Глава самоуправления сообщил, что социальная служба уже начала получать заявления от жителей с просьбами о финансовой помощи для устранения последствий наводнения. Межулис отметил, что государство компенсирует самоуправлению пособия, выплачиваемые жителям. Комиссия решила призвать самоуправление Талсинского края незамедлительно определить необходимые работы и их стоимость для устранения ущерба, нанесенного ливнями, и обратиться за помощью в госучреждения. Комиссия также обратится с призывом к Министерству финансов, Министерству умного управления регионального развития и правительству о рассмотрении поданного самоуправлением Талсинского края запроса о компенсации убытков в приоритетном порядке. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Число преступлений, совершаемых въехавшими в Латвию мигрантами, не выросло, заявил начальник государственной полиции Арманд Рукс. «Было несколько случаев, когда в преступной деятельности участвовали индийцы», подчеркнул Рукс и добавил, что в основном преступления совершают иностранцы, являющиеся гражданами России и Украины. Также есть преступники среди граждан Узбекистана, Молдовы, Пакистана и других стран. Причем, если углубиться в детали, то в настоящее время самой большой проблемой являются административные правонарушения, например, нарушения правил дорожного движения, пояснил начальник полиции. В то же время Рукс подчеркнул, что такие преступления показатели не позволяют расслабляться, а побуждают сосредоточиться на будущем, чтобы не допустить преступных проявлений со стороны граждан третьих стран. Однако криминология и опыт западных стран говорят о том, что если в стране позволяют укрепиться крупным диаспорам иностранцев, то рост рисков преступности становится вопросом времени, подчеркнул начальник полиции, добавив, что полицейские совместно с другими службами усиленно проводят проверки иностранцев, в том числе в столице. В ближайшее время планируется начать реализацию нового механизма по укреплению латвийско-белорусской границы, но его содержание пока не раскрывается, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич. «О конкретных мерах вы скоро услышите», сказал президент, подчеркнув, что общественность будет проинформирована о мерах, когда начнется их реализация и появятся первые результаты. Ринкевич признал, что ситуация на латвийско-белорусской границе в настоящее время обострилась. Для ее решения необходимо не только продолжать уже проводимую работу, но и немного выйти за рамки стандартной политики, которая проводилась в последние месяцы. Президент подчеркнул, что происходящее на границе нельзя рассматривать исключительно как гибридную операцию, организованную Белоруссией. Это не только гибридная операция, это и гибридная операция, и организованная преступность, отметил Ринкевич. Он подчеркнул, что миграционное давление может быстро переместиться с одной стороны на внешней границе Европейского Союза на другую. Сейчас оно сосредоточено на Латвии, однако позже аналогичная ситуация может возникнуть в Литве или Польше. Почти половина работающих жителей Латвии считает работу важной частью своей жизни, однако не ставит ее на первое место, свидетельствуют результаты исследования, проведенного консалтинговой компанией 55 Blue. Согласно данным опроса, 45% работников рассматривают работу как важную, но не доминирующую составляющую жизни. Еще 38% воспринимают ее прежде всего как источник дохода. Лишь 10% респондентов связывают работу с самореализацией, а для 5% она является частью их самоидентификации. наиболее важными причинами, по которым сотрудники

0: Ключевыми остаются на текущем месте работы являются стабильность занятости и достойная заработная плата. Каждый из этих факторов назвали 28% участников опроса. Среди других значимых причин – близость рабочего места к дому – 24%, понятные обязанности – 23%, а также интересный характер работы и хорошие отношения в коллективе – по 22%. Гибкий график работы удерживают на нынешнем месте 19% сотрудников, а баланс между работой и личной жизнью важен для 18% опрошенных. При этом значимость таких факторов, как стабильность работы, гибкий график и расположение компании за последние 3 года снизилось. В четверг, 23 июля, Сейм во втором чтении поддержал поправки к закону об общественных электронных СМИ, предусматривающие изменение подхода к использованию языков национальных меньшинств в общественных СМИ. За поправки проголосовали 53 депутата, против 26. Сейчас закон обязывает общественные СМИ создавать передачи, их фрагменты и другие услуги на языках национальных меньшинств. На практике чаще всего использовался русский язык. В то же время Конституционный суд в своем решении указал, что русский язык в Латвии является самодостаточным, поэтому государство не обязано обеспечивать его поддержку. При этом суд подчеркнул необходимость заботы о языках других национальных меньшинств. Поправки предусматривают отказ от обязанности общественных СМИ создавать контент на языках национальных меньшинств. В дальнейшем это будет не обязанностью, а правом. При этом создание такого контента должно будет соответствовать принципу соразмерности и учитывать цели интеграции и информирования общества. Особое внимание будет уделяться языкам тех национальных меньшинств, которые в Латвии не являются самодостаточными. В отношении языков, признанных самодостаточными, например, русского, контент в общественных СМИ предполагается создавать только в исключительных случаях, при чрезвычайных ситуациях, во время режима чрезвычайного положения или для опровержения опасной для общества дезинформации. Согласно аннотации к законопроекту, цель изменений – укрепить статус латышского языка как единственного государственного и единое информационное пространство, одновременно сохранив баланс между информированием общества и интересами национальной безопасности. Планируется, что поправки вступят в силу 1 мая 2027 года. Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции установила 5-дневный срок для подачи предложений к поправкам к закону об эмиграции, который президент Эдгар Ринкевич передал на повторное рассмотрение. В четверг Сейм на внеочередном заседании поддержал предложение комиссии. Планируется, что окончательное решение по поправкам парламент примет на пленарном заседании 20 августа. Как сообщалось ранее, 11 июня Сейм принял закон об эмиграции. 19 июня президент вернул закон на повторное рассмотрение в Сейм. Министерство культуры и Латвийская национальная библиотека подготовили новый проект правил Кабинета министров о прейскуранте платных публичных услуг библиотеки. Он заменит действующие правила и предусматривает повышение цен на ряд существующих услуг, введение нескольких новых платных услуг, а также исключение ряда утративших актуальность услуг. Прейскурант предусматривает с 7 сентября установить входную плату в размере 3 евро за самостоятельное посещение здания библиотеки без экскурсовода. При этом сохранится возможность бесплатно оформить читательский билет и пользоваться публичными услугами, как и прежде. Также предполагается проводить экскурсии для групп на латышском языке в рабочее время библиотеки. Планируется, что плата за эту услугу составит 30 евро. Среди прочего, изменения коснутся в частности услуги индивидуального пользования фондами вне библиотеки, известная как персональный абонемент, и которая сейчас стоит 24 евро в год. В дальнейшем ее предлагается разделить на 3 вида. Домашний абонемент будет стоить 40 евро в год, абонемент на музыкальный фонд 50 евро в год, академический абонемент 70 евро в год. Комиссия по подсчету ущерба, нанесенного оккупационными режимами, приближается к подготовке итогового отчета, сообщили в Минюсте. Министр юстиции Эдвард Смилтон встретился с представителем комиссии, чтобы обсудить проделанную работу и дальнейшие шаги. Во время встречи Смилтон отметил, что эта работа является обязанностью Латвии как перед историей, так и перед будущими поколениями. Он подчеркнул, что задача государства – обеспечить надлежащее документирование и оценку последствий оккупации Латвии в соответствии соответствии с признанной на международном уровне методологией и практикой. В нынешней геополитической ситуации, в том числе с учетом публично прозвучавшей информации о возможном обращении Российской Федерации против Латвии в Международный суд, особое значение приобретает выполнение этой обязанности, подчеркнул Смилтонс. Во время встречи также обсуждалось сотрудничество комиссии с Литвой и Эстонией в координации методологии подсчета ущерба. Кроме того, была подчеркнута международная значимость исследований и необходимость укрепления аргументации Латвии на основе норм международного права и судебной практики. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. С начала этого лета бригады неотложной медицинской помощи 5 раз выезжали на вызовы, связанные с падением детей из окон. Пострадавшим было от 2 до 9 лет. В одном из случаев ребенок сорвался с 5-го этажа. К счастью, все дети остались живы. Однако подобные травмы нередко приводят к тяжелым последствиям, восстановление после которых занимает месяцы или даже годы. А само происшествие становится серьезным испытанием для всей семьи. Медики напоминают, что даже падение с высоты 1 метра способно вызвать тяжелую черепно-мозговую травму. Специалисты напоминают, что подоконник не должен превращаться в место для игр, не стоит сажать туда ребенка или позволять ему самостоятельно забираться к окну. Кроме того, возле окон лучше не оставлять стулья, столы и другую мебель, по которой можно легко подняться наверх. Во время проветривания нельзя оставлять ребенка одного в комнате, даже если кажется, что это займет всего несколько минут. Для дополнительной защиты медики рекомендуют устанавливать ограничители, блокаторы и другие устройства, которые не позволяют полностью распахнуть окно. Не менее важно регулярно объяснять детям, почему открытое окно представляет опасность. В четверг в ходе рейда в центре Риги были выявлены незаконное пребывание в Латвии, находящееся в розыске лицо и хранение наркотиков, сообщил министр внутренних дел Янис Домбрава. Во время рейда были проверены 235 человек, из них 87 иностранцы. Один человек передан государственной пограничной охране, поскольку у него не было правового статуса для пребывания в Латвии. Проверены 10 граждан Судана, которые доставлены в центр в Муценьеке. Задержан один человек, находящийся в розыске за неисполнение решения суда. В ходе рейда начат один уголовный процесс о краже из торговой точки, предполагаемый виновный задержан. Начат уголовный процесс о хранении наркотических веществ. Констатировано 25 административных нарушений, из них 3 связаны с хранением наркотических веществ в небольших количествах. Всего изъято 3 грамма марихуаны. 2 гражданина Индии совершили административное нарушение, управляя транспортным средством без действующих прав. Проверены 8 заведений общественного питания, начатые ведомство проверки по факту неиспользования государственного языка в сфере обслуживания. Также проверены хостелы, и в 3 случаях полиция доставила людей в приют. В ближайшее время планируется начать реализацию нового механизма укрепления латвийско-белорусской границы. Однако его содержание пока не раскрывается, заявил в пятницу президент Эдгар Ринкевич. Конкретные действия в среду согласовал Совет по национальной безопасности. Их предстоит реализовать Министерством внутренних дел и обороны. Общественность будет проинформирована о них, когда начнется реализация и будут видны первые результаты. Ринкевич не уточнил, начнет ли новый механизм действовать в ближайшие недели или месяцы. Президент признал, что ситуация на латвийско-белорусской границе обострилась. Для ее решения необходимо не только продолжать прежнюю работу, но и несколько отойти от стандартной политики, проводившейся в последние месяцы. Охрану границы нельзя обеспечить только забором и инфраструктурой технического наблюдения, пояснил Ринкевич. Система технического наблюдения в Латвии еще не завершена, однако даже после ее окончания важной останется способность быстро реагировать на выявленные нарушения границы. Ни забор, ни инфраструктура сама по себе ничего не решают, если нет групп реагирования, способных очень быстро действовать, сказал президент. Он подчеркнул, что происходящее на границе нельзя рассматривать только как гибридную операцию, организованную Беларусью, поскольку незаконное пересечение границы связано также с деятельностью организованной преступности. Президент положительно оценил ужесточение наказаний за организацию нелегальной миграции, поскольку более суровые меры могут стать сдерживающим фактором. В то же время необходимо усилить дипломатическую дипломатическую работу и сотрудничество с партнерами Латвии, отметил Ринкевич. Он подчеркнул, что миграционное давление может быстро перемещаться с одной страны на внешней границе Европейского Союза на другую. Сейчас оно сосредоточено на Латвии, но в дальнейшем аналогичная ситуация может возникнуть в Литве или Польше. Если давление концентрируется на одной стране, она должна обращаться за помощью к партнерам, и Латвия это уже сделала. Комментируя заявление Литвы о возможности восстановления пограничного контроля на границе с Латвией из-за вторичной миграции, Ринкевич выразил мнение, что это, скорее всего, была политическая риторика. Он отметил, что сейчас литовские пограничники помогают Латвии, однако ситуация может быстро измениться, и через некоторое время латвийским пограничникам, возможно, придется отправиться на помощь Литве. Предложенные Министерством образования и науки более строгие требования к приему иностранных студентов в вузы Латвии в течение нескольких лет могут сократить число иностранных студентов примерно с 12 до 3 тысяч и нанести экономике Латвии убытки в размере до 280 миллионов евро, подсчитала Ассоциация экспорта высшего образования, объединяющая 13 вузов, в том числе научные университеты. Ассоциация призывает министерство и правительство не спешить с утверждением поправок, поскольку проект недостаточно оценен и содержит несоразмерные требования, которые могут ослабить международную конкурентоспособность латвийских вузов, сократить объем экспорта образования и нанести существенный ущерб экономике страны. Ассоциация ссылается на исследование аналитического центра ЛАСЭР 2025 года «Иностранные студенты в Латвии. Источник роста», в котором общий годовой вклад иностранных студентов в экономику Латвии оценивается в 385 миллионов евро или 0,92% от ВВП. В том числе около 58 миллионов евро составляют прямые налоговые поступления. В свою очередь, по подсчетам ассоциации, из-за несоразмерных требований число иностранных студентов в Латвии в течение нескольких лет может сократиться, что нанесет убытки экономике, сократит налоговые поступления на 43 миллиона евро и поставит под угрозу около 2400 рабочих мест. Кроме того, вузы могут потерять около 60 миллионов евро в год от платы за обучение. По мнению ассоциации, возникшие в государственных вузах дефицит финансирования придется компенсировать из госбюджета или за счет повышения платы за обучение, что повлияет также на латвийских студентов и дальнейшее развитие учебных программ. Ассоциация призывает пересмотреть проект правил, полноценно оценить его экономическое и социальное влияние и перед дальнейшим продвижением поправок договориться с отраслью о соразмерных, ясных и соответствующих международной практике решениях. В 21-й пакет санкций Европейского Союза включен российский предприниматель Сергей Шнайдер, владелец компании ООО «ЛАТ Продукты», управляющий сетью розничных магазинов «Мэри». Об этом сообщили агентству «Лето» в службе финансовой разведки. Служба поясняет, что санкции распространяются также на компании «ЛАТ Продукты» и латвийский филиал «Валиенте», которые управляют сетью розничных магазинов «Мэри». Предприятия должны немедленно прекратить хозяйственную деятельность, соблюдая санкционные ограничения ЕС. По данным фирмы «Сточка.ЛВ», в Латвии 12 магазинов «Мэри». Магазины находятся в Риге, Даугавпилсе, Елгаве, Екапилсе, Лиепае, Резекне, Тукумсе, Валке и Венспилсе. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Число преступлений, совершаемых въехавшими в Латвию мигрантами, не выросло, заявил начальник государственной полиции Арманд Рукс. «Было несколько случаев, когда в преступной деятельности участвовали индийцы», подчеркнул Рукс и добавил, что в основном преступления совершают иностранцы, являющиеся гражданами России и Украины. Также есть преступники среди граждан Узбекистана, Молдовы, Пакистана и других стран. Причем, если углубиться в детали, то в настоящее время самой большой проблемой являются административные правонарушения, например, нарушения правил дорожного движения, пояснил начальник полиции. В то же время Рукс подчеркнул, что такие показатели не позволяют расслабляться, а побуждают сосредоточиться на будущем, чтобы не допустить преступных проявлений со стороны граждан третьих стран. Однако криминология и опыт западных стран говорят о том, что если в стране позволяют укрепиться крупным диаспорам иностранцев, то рост рисков преступности становится вопросом времени, подчеркнул начальник полиции, добавив, что полицейские совместно с другими службами усиленно проводят проверки иностранцев, в том числе в столице. Почти половина работающих жителей Латвии считает работу важной частью своей жизни, однако не ставит ее на первое место, свидетельствуют результаты исследования, проведенного консалтинговой компанией 55 Blue. Согласно данным опроса, 45% работников рассматривают работу как важную, но не доминирующую составляющую жизни. Еще 38% воспринимают ее прежде всего как источник дохода. Лишь 10% респондентов связывают работу с самореализацией, а для 5% она является частью их самоидентификации. Наиболее важными причинами, по которым сотрудники остаются на текущем месте работы, являются стабильность занятости и достойная заработная плата. Каждый из этих факторов назвали 28% участников опроса. Среди других значимых причин – близость рабочего места к дому – 24%, понятные обязанности – 23%, а также интересный характер работы и хорошие отношения в коллективе – по 22%. Гибкий график работы удерживают на нынешнем месте 19% сотрудников, а баланс между работой и личной жизнью важен для 18% опрошенных. При этом значимость таких факторов, как стабильность работы, гибкий график и расположение компании за последние 3 года снизилось. В четверг, 23 июля, Сейм во втором чтении поддержал поправки к закону об общественных электронных СМИ, предусматривающие изменение подхода к использованию языков национальных меньшинств в общественных СМИ. За поправки проголосовали 53 депутата, против – 26. Сейчас закон обязывает общественные СМИ создавать передачи, их фрагменты и другие услуги на языках национальных меньшинств. На практике чаще всего использовался русский язык. В то же время Конституционный суд в своем решении указал, что русский язык в Латвии является самодостаточным, поэтому государство не обязано обеспечивать его поддержку. При этом суд подчеркнул необходимость заботы о языках других национальных меньшинств. Поправки предусматривают отказ от обязанности общественных СМИ создавать контент на языках национальных меньшинств. В дальнейшем это будет не обязанностью, а правом. При этом создание такого контента должно будет соответствовать принципу соразмерности и учитывать цели интеграции и информирования общества. Особое внимание будет уделяться языкам тех национальных меньшинств, которые в Латвии не являются самодостаточными. В отношении языков, признанных самодостаточными, например, русского, контент в общественных СМИ предполагается создавать только в исключительных случаях, при чрезвычайных ситуациях, во время режима чрезвычайного положения или для опровержения опасной для общества дезинформации. Согласно аннотации к законопроекту, цель изменений – укрепить статус латышского языка как единственного государственного и единое информационное пространство, одновременно сохранив баланс между информированием общества и интересами национальной безопасности. Планируется, что поправки вступят в силу 1 мая 2027 года. Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции установила 5-дневный срок для подачи предложений к поправкам к закону об эмиграции, который президент Эдгар Ринкевич передал на повторное рассмотрение. В четверг Сейм на внеочередном заседании поддержал предложение комиссии. Планируется, что окончательное решение по поправкам парламент примет на пленарном заседании 20 августа. Как сообщалось ранее, 11 июня Сейм принял закон об эмиграции. 19 июня президент вернул закон на повторное рассмотрение в Сейм. Министерство культуры и Латвийская национальная библиотека подготовили новый проект правил Кабинета министров о прейскуранте платных публичных услуг библиотеки. Он заменит действующие правила и предусматривает повышение цен на ряд существующих услуг, введение нескольких новых платных услуг, а также исключение ряда утративших актуальность услуг. Прейскурант предусматривает с 7 сентября установить входную плату в размере 3 евро за самостоятельное посещение здания библиотеки без экскурсовода. При этом сохранится возможность бесплатно оформить читательский билет и пользоваться публичными услугами, как и прежде. Также предполагается проводить экскурсии для групп на латышском языке в рабочее время библиотеки. Планируется, что плата за эту услугу составит 30 евро. Среди прочего, изменения коснутся в частности услуги индивидуального пользования фондами вне библиотеки, известная как персональный абонемент, и которая сейчас стоит 24 евро в год. В дальнейшем ее предлагается разделить на 3 вида. Домашний абонемент будет стоить 40 евро в год, абонемент на музыкальный фонд 50 евро в год, академический абонемент 70 евро в год. Комиссия по подсчету ущерба, нанесенного оккупационными режимами, приближается к подготовке итогового отчета, сообщили в Минюсте. Министр юстиции Эдвардс Милтон встретился с представителем комиссии, чтобы обсудить проделанную работу и дальнейшие шаги. Во время встречи Смилтонс отметил, что эта работа является обязанностью Латвии как перед историей, так и перед будущими поколениями. Он подчеркнул, что задача государства – обеспечить надлежащее документирование и оценку последствий оккупации Латвии в соответствии с признанной на международном уровне методологией и практикой. В нынешней геополитической ситуации, в том числе с учетом публично прозвучавшей информации о возможном обращении Российской Федерации против Латвии в Международный суд, особое значение приобретает выполнение этой обязанности, подчеркнул Смилтонс. Во время встречи также обсуждалось сотрудничество комиссии с Литвой и Эстонией в координации методологии подсчета ущерба. Кроме того, была подчеркнута международная значимость исследований и необходимость укрепления аргументации Латвии на основе норм международного права и судебной практики. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над Янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В четверг на внеочередном заседании Сейм принял подготовленные Министерством иностранных дел поправки к закону, предусматривающие введение национального запрета на импорт отдельных промышленных товаров российского и белорусского происхождения. За законопроект проголосовали 66 депутатов против, 8 нынешних и бывших представителей партии «За стабильность». Еще 8 депутатов партии «Латвия» на первом месте в голосовании не участвовали. Поправки внесены в закон о поддержке гражданского населения Украины с целью дальнейшего сокращения экономических связей Латвии с Россией и Беларусью. Для принятия закона Президиум Сейма в четверг созвал еще одно внеочередное заседание. Однако сразу рассмотреть законопроект во втором окончательном чтении не удалось, поскольку против этого возразила бывший руководитель фракции «За стабильность» Светлана Чулкова. После этого был установлен 15-минутный срок для подачи предложения, а затем созвано третье внеочередное заседание, на котором закон был принят. Поправки разработаны по поручению Кабинета министров. Они предусматривают запрет на импорт в Латвию книг, газет, видеоигр, спортивных товаров, игрушек, одежды и обуви российского и белорусского происхождения. Точный перечень продукции будет определен правилами Кабинета министров с использованием кодов комбинированной номенклатуры Европейского Союза. Запрет будет распространяться как на прямой импорт из России и Беларуси, так и на ввоз товаров российского и белорусского происхождения через третьи страны. При этом транзит таких товаров через территорию Латвии в другие государства ЕС ограничиваться не будет. Как отмечает Министерство иностранных дел, цель изменений – сократить доходы стран-агрессоров от экспорта и укрепить национальную безопасность Латвии. Запрет также станет дополнением к уже действующим санкциям и торговым ограничениям ЕС в отношении России и Беларуси. Согласно аннотации к законопроекту с 2022 года, импорт из России и Беларуси в Латвию сократился на 91% с более чем 2 миллиардов 100 миллионов евро до 193 миллионов евро в 2025 году, что составляет 0,8% общего объема импорта страны. Под действие запрета попадает сравнительно небольшая часть импорта в 2025 году. Объем ввоза книг, газет, видеоигр, спортивных товаров, игрушек, одежды, обуви российского и белорусского происхождения составил около 12,5 миллионов евро. Это 6,5% импорта из этих стран и примерно 0,5% общего импорта Латвии. В аннотации отмечается, что национальный запрет не сможет полностью исключить попадание таких товаров на латвийский рынок, поскольку продукция, выпущенная в свободное обращение в другом государстве ЕС, может свободно перемещаться в рамках единого европейского рынка. Поэтому правительство подчеркивает, что новые меры имеют и символическое значение, призывая сокращать потребление товаров российского и белорусского происхождения. Поправки предусматривают ежегодную оценку влияния запрета на общественную безопасность и экономику. Первый такой доклад Кабинету министров должен быть представлен до 1 марта 2027 года, после чего будет принято решение о дальнейшем применении регулирования. Предложенные Министерством образования и науки более строгие требования к приему иностранных студентов в вузы Латвии в течение нескольких лет могут сократить число иностранных студентов примерно с 12 до 3 тысяч и нанести экономике Латвии убытки в размере до 280 миллионов евро, подсчитала Ассоциация экспорта высшего образования, объединяющая 13 вузов, в том числе научные университеты. Ассоциация призывает Министерство и правительство не спешить с утверждением поправок, поскольку проект недостаточно оценен и содержит несоразмерные требования, которые могут ослабить международную конкурентоспособность латвийских вузов, сократить объем экспорта образования и нанести существенный ущерб экономике страны. Ассоциация ссылается на исследование аналитического центра ЛАСЭР 2025 года «Иностранные студенты в Латвии. Источник роста», в котором общий годовой вклад иностранных студентов в экономику Латвии оценивается в 385 миллионов евро или 0,92% от ВВП. В том числе около 58 миллионов евро составляют прямые налоговые поступления. В свою очередь, по подсчетам ассоциации, из-за несоразмерных требований число иностранных студентов в Латвии в течение нескольких лет может сократиться, что нанесет убытки экономике, сократит налоговые поступления на 43 миллиона евро и поставит под угрозу около 2400 рабочих мест. Кроме того, вузы могут потерять около 60 миллионов евро в год отплаты за обучение. По мнению ассоциации, возникший в государственных вузах дефицит финансирования придется компенсировать из госбюджета или за счет повышения платы за обучение, что повлияет также на латвийских студентов и дальнейшее развитие учебных программ. Ассоциация призывает пересмотреть проект правил, полноценно оценить его экономическое и социальное влияние и перед дальнейшим продвижением поправок договориться с отраслью о соразмерных, ясных и соответствующих международной практике решениях. В Литве разрабатывается план действий на случай, если латвийская национальная авиакомпания Air Baltic из-за финансовых трудностей сократит число рейсов из Литвы или вовсе прекратит полеты, сообщил в четверг министр транспорта Литвы Юрас Таминскас. Это было бы очень неприятно, и даже в краткосрочной перспективе стало бы серьезным потрясением, если бы Air Baltic прекратила полеты, но сейчас мы управляем рисками, заявил Таминскас. Разрабатывается план действий на случай, если Air Baltic сократит число рейсов или вообще прекратит полеты, пояснил министр, добавив, что на следующей неделе у него запланирована встреча с руководством литовского государственного оператора аэропортов. По словам Таминскаса, нельзя хоронить Air Baltic, пока она жива, поскольку авиакомпания продолжает выполнять рейсы. Мы продолжаем следить за ситуацией, сказал министр. Он отметил, что даже если Air Baltic уйдет с литовского рынка, ее место не останется пустым, и его вполне могут занять другие авиаперевозчики. В Air Baltic, в свою очередь, подчеркнули, что Литва остается важным стратегическим рынком для авиакомпании, а спрос на рейсы со стороны литовских пассажиров сохраняется высоким. Все существующие бронирования остаются в силе, полеты выполняются по графику. Air Baltic по-прежнему привержена своим обязательствам перед Литвой и стремится обеспечивать авиасообщение страны с Европой, заявили в авиакомпании. В Литве Air Baltic выполняет рейсы из аэропортов Вильнюса и Паланги. В четверг Сейм принял поправки к закону об административных территориях и населенных пунктах, предусматривающие присвоение Царникаве статуса города. Закон рассматривался в срочном порядке и вступит в силу 22 августа. В этот день в Царникаве пройдет традиционный праздник Миноги. Идея присвоить Царникаве статус города обсуждалась уже более 10 лет. Царникава является крупнейшим поселком Латвии и соответствует установленному законом критерию, поскольку в нем проживает более 5000 постоянных жителей. Согласно аннотации к закону,

0: надзору за закупками и выяснила, что в законе о публичных закупках предусмотрено, что в ситуации, подобной сложившейся в Талсинском крае после ливней, закупки для восстановления дорог можно проводить путем переговорной процедуры. Межулис сообщил, что министерство оказывает самоуправлению Талсинского края соответствующую информационную поддержку в этой связи. Самоуправлению нужно будет подготовить и подать министерству расчет денежных средств, вложенных в устранение ущерба от ливней, который государство компенсирует в течение 2 лет. Председатель Думы Талсинского края Ансис Берзинш подтвердил, что бюджетная ситуация самоуправления в настоящее время стабилизировалась, так как этим летом оно погасило кредит, взятый для преодоления кризиса, и местные власти смогут оплатить счета за ремонтные работы. Глава самоуправления сообщил, что социальная служба уже начала получать заявления от жителей с просьбами о финансовой помощи для устранения последствий наводнения. Межулис отметил, что государство компенсирует самоуправлению пособия, выплачиваемые жителям. Комиссия решила призвать самоуправление Талсинского края незамедлительно определить необходимые работы и их стоимость для устранения ущерба, нанесенного ливнями, и обратиться за помощью в госучреждения. Комиссия также обратится с призывом к Министерству финансов, Министерству умного управления регионального развития и правительству о рассмотрении поданного самоуправлением Талсинского края запроса о компенсации убытков в приоритетном порядке. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Число преступлений, совершаемых въехавшими в Латвию мигрантами, не выросло, заявил начальник государственной полиции Арманд Рукс. Было несколько случаев, когда в преступной деятельности участвовали индийцы, подчеркнул Рукс и добавил, что в основном преступления совершают иностранцы, являющиеся гражданами России и Украины. Также есть преступники среди граждан Узбекистана, Молдовы, Пакистана и других стран. Причем, если углубиться в детали, то в настоящее время самой большой проблемой являются административные правонарушения, например, нарушение правил дорожного движения, пояснил начальник полиции. В то же время Рукс подчеркнул, что такие показатели не позволяют расслабляться, а побуждают сосредоточиться на будущем, чтобы не допустить преступных проявлений со стороны граждан третьих стран. Однако криминология и опыт западных стран говорят о том, что если в стране позволяют укрепиться крупным диаспорам иностранцев, то рост рисков преступности становится вопросом времени, подчеркнул начальник полиции, добавив, что полицейские совместно с другими службами усиленно проводят проверки иностранцев, в том числе в столице. В ближайшее время планируется начать реализацию нового механизма по укреплению латвийско-белорусской границы, но его содержание пока не раскрывается, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич. О конкретных мерах вы скоро услышите, сказал президент, подчеркнув, что общественность будет проинформирована о мерах, когда начнется их реализация и появятся первые результаты. Ринкевич признал, что ситуация на латвийско-белорусской границе в настоящее время обострилась. Для ее решения необходимо не только продолжать уже проводимую работу, но и немного выйти за рамки стандартной политики, которая проводилась в последние месяцы. Президент подчеркнул, что происходящее на границе нельзя рассматривать исключительно как гибридную операцию, организованную Белоруссией. Это не только гибридная операция, это и гибридная операция, и организованная преступность, отметил Ринкевич. Он подчеркнул, что миграционное давление может быстро переместиться с одной стороны на внешней границе Европейского Союза на другую. Сейчас оно сосредоточено на Латвии, однако позже аналогичная ситуация может возникнуть в Литве или Польше. Почти половина работающих жителей Латвии считает работу важной частью своей жизни, однако не ставит ее на первое место, свидетельствуют результаты исследования, проведенного консалтинговой компанией 55 Blue. Согласно данным опроса, 45% работников рассматривают работу как важную, но не доминирующую составляющую жизни. Еще 38% воспринимают ее прежде всего как источник дохода. Лишь 10% респондентов связывают работу с самореализацией, а для 5% она является частью их самоидентификации. Наиболее важными причинами, по которым сотрудники остаются на текущем месте работы, являются стабильность занятости и достойная заработная плата. Каждый из этих факторов назвали 28% участников опроса. Среди других значимых причин – близость рабочего места к дому – 24%, понятные обязанности – 23%, а также интересный характер работы и хорошие отношения в коллективе – по 22%. Гибкий график работы удерживают на нынешнем месте месте 19% сотрудников, а баланс между работой и личной жизнью важен для 18% опрошенных. При этом значимость таких

0: факторов, как стабильность работы, гибкий график и расположение компании за последние 3 года снизилось. В четверг, 23 июля, Сейм во втором чтении поддержал поправки к закону об общественных электронных СМИ, предусматривающие изменения подхода к использованию языков национальных меньшинств в общественных СМИ. За поправки проголосовали 53 депутата, против – 26. Сейчас закон обязывает общественные СМИ создавать передачи, их фрагменты и другие услуги на языках национальных меньшинств. На практике чаще всего использовался русский язык. В то же время Конституционный суд в своем решении указал, что русский язык в Латвии является самодостаточным, поэтому государство не обязано обеспечивать его поддержку. При этом суд подчеркнул необходимость заботы о языках других национальных меньшинств. Поправки предусматривают отказ от обязанности общественных СМИ создавать контент на языках национальных меньшинств. В дальнейшем это будет не обязанностью, а правом. При этом создание такого контента должно будет соответствовать принципу соразмерности и учитывать цели интеграции и информирования общества. Особое внимание будет уделяться языкам тех национальных меньшинств, которые в Латвии не являются самодостаточными. В отношении языков, признанных самодостаточными, например, русского, контент в общественных СМИ предполагается создавать только в исключительных случаях, при чрезвычайных ситуациях, во время режима чрезвычайного положения или для опровержения опасной для общества дезинформации. Согласно аннотации к законопроекту, цель изменений – укрепить статус латышского языка как единственного государственного и единое информационное пространство, одновременно сохранив баланс между информированием общества и интересами национальной безопасности. Планируется, что поправки вступят в силу 1 мая 2027 года. Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции установила 5-дневный срок для подачи предложений к поправкам к закону об иммиграции, который президент Эдгар Ринкевич передал на повторное рассмотрение. В четверг Сейм на внеочередном заседании поддержал предложение комиссии. Планируется, что окончательное решение по поправкам парламент примет на пленарном заседании 20 августа. Как сообщалось ранее, 11 июня Сейм принял закон об иммиграции. 19 июня президент вернул закон на повторное рассмотрение в Сейм. Министерство культуры и Латвийская национальная библиотека подготовили новый проект правил Кабинета министров о прейскуранте платных публичных услуг библиотеки. Он заменит действующие правила и предусматривает повышение цен на ряд существующих услуг, введение нескольких новых платных услуг, а также исключение ряда утративших актуальность услуг. Прейскурант предусматривает с 7 сентября установить входную плату в размере 3 евро за самостоятельное посещение здания библиотеки без экскурсовода. При этом сохранится возможность бесплатно оформить читательский билет и пользоваться публичными услугами, как и прежде. Также предполагается проводить экскурсии для групп на латышском языке в рабочее время библиотеки. Планируется, что плата за эту услугу составит 30 евро. Среди прочего, изменения коснутся в частности услуги индивидуального пользования фондами вне библиотеки, известная как персональный абонемент, и которая сейчас стоит 24 евро в год. В дальнейшем ее предлагается разделить на 3 вида. Домашний абонемент будет стоить 40 евро в год, абонемент на музыкальный фонд 50 евро в год, академический абонемент 70 евро в год. Комиссия по подсчету ущерба, нанесенного оккупационными режимами, приближается к подготовке итогового отчета, сообщили в Минюсте. Министр юстиции Эдвард Смилтон встретился с представителем комиссии, чтобы обсудить проделанную работу и дальнейшие шаги. Во время встречи Смилтон отметил, что эта работа является обязанностью Латвии как перед историей, так и перед будущими поколениями. Он подчеркнул, что задача государства – обеспечить надлежащее документирование и оценку последствий оккупации Латвии в соответствии с признанной на международном уровне методологией и практикой. В нынешней геополитической ситуации, в том числе с учетом публично прозвучавшей информации о возможном обращении Российской Федерации против Латвии в Международный суд, особое значение приобретает выполнение этой обязанности, подчеркнул Смилтонс. Во время встречи также обсуждалось сотрудничество комиссии с Литвой и Эстонией в координации методологии подсчета ущерба. Кроме того, была подчеркнута международная значимость исследований и необходимость укрепления аргументации Латвии на основе норм международного права и судебной практики. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. С начала этого лета бригады неотложной медицинской помощи 5 раз выезжали на вызовы, связанные с падением детей из окон. Пострадавшим было от 2 до 9 лет. В одном из случаев ребенок сорвался с 5-го этажа. К счастью, все дети остались живы. Однако подобные травмы нередко приводят к тяжелым последствиям, восстановление после которых занимает месяцы или даже годы. А само происшествие становится серьезным испытанием для всей семьи. Медики напоминают, что даже падение с высоты 1 метра способно вызвать тяжелую черепно-мозговую травму. Специалисты напоминают, что подоконник не должен превращаться в место для игр, не стоит сажать туда ребенка или позволять ему самостоятельно забираться к окну. Кроме того, возле окон лучше не оставлять стулья, столы и другую мебель, по которой можно легко подняться наверх. Во время проветривания нельзя оставлять ребенка одного в комнате, даже если кажется, что это займет всего несколько минут. Для дополнительной защиты медики рекомендуют устанавливать ограничители, блокаторы и другие устройства, которые не позволяют полностью распахнуть окно. Но не менее важно регулярно объяснять детям, почему открытое окно представляет опасность. В четверг в ходе рейда в центре Риги были выявлены незаконное пребывание в Латвии, находящееся в розыске лицо и хранение наркотиков, сообщил министр внутренних дел Янис Домбрава. Во время рейда были проверены 235 человек, из них 87 иностранцы. Один человек передан государственной пограничной охране, поскольку у него не было правового статуса для пребывания в Латвии. Проверены 10 граждан Судана, которые доставлены в центр в Муцениеке. Задержан один человек, находящийся в розыске – за неисполнение решения суда. В ходе рейда начат один уголовный процесс о краже из торговой точки, предполагаемый виновный задержан. Начат уголовный процесс о хранении наркотических веществ. Констатировано 25 административных нарушений, из них 3 связаны с хранением наркотических веществ в небольших количествах. Всего изъято 3 грамма марихуаны. 2 гражданина Индии совершили административное нарушение, управляя транспортным средством без действующих прав. Проверены 8 заведений общественного питания, начатые ведомством проверки по факту неиспользования государственного языка в сфере обслуживания. Также проверены хостелы, и в 3 случаях полиция доставила людей в приют. В ближайшее время планируется начать реализацию нового механизма укрепления латвийско-белорусской границы. Однако его содержание пока не раскрывается, заявил в пятницу президент Эдгар Ринкевич. Конкретные действия в среду согласовал Совет по национальной безопасности. Их предстоит реализовать Министерством внутренних дел и обороны. Общественность будет проинформирована о них, когда начнется реализация и будут видны первые результаты. Ринкевич не уточнил, начнет ли новый механизм действовать в ближайшие недели или месяцы. Президент признал, что ситуация на латвийско-белорусской границе обострилась. Для ее решения необходимо не только продолжать прежнюю работу, но и несколько отойти от стандартной политики, проводившейся в последние месяцы. Охрану границы нельзя обеспечить только забором и инфраструктурой технического наблюдения, пояснил Ринкевич. Система технического наблюдения в Латвии еще не завершена, однако даже после ее окончания важной останется способность быстро реагировать на выявленные нарушения границы. Ни забор, ни инфраструктура сама по себе ничего не решают, если нет групп реагирования, способных очень быстро действовать, сказал президент. Он подчеркнул, что происходящее на границе нельзя рассматривать только как гибридную операцию, организованную Беларусью, поскольку незаконное пересечение границы связано также с деятельностью организованной преступности. Президент положительно оценил ужесточение наказаний за организацию нелегальной миграции, поскольку более суровые меры могут стать сдерживающим фактором. В то же время необходимо усилить дипломатическую работу и сотрудничество с партнерами Латвии, отметил Ринкевич. Он подчеркнул, что миграционное давление может быстро перемещаться с одной страны на внешней границе Европейского Союза на другую. Сейчас оно сосредоточено на Латвии, но в дальнейшем аналогичная ситуация может возникнуть в Литве или Польше. Если давление концентрируется на одной стране, она должна обращаться за помощью к партнерам, и Латвия это уже сделала. Комментируя заявление Литвы о возможности восстановления пограничного контроля на границе с Латвией из-за вторичной миграции. Ринкевич выразил мнение, что это, скорее всего, была политическая риторика. Он отметил, что сейчас литовские пограничники помогают Латвии, однако ситуация может быстро измениться, и через некоторое время латвийским пограничникам, возможно, придется отправиться на помощь Литве. Предложенные Министерством образования и науки более строгие требования к приему иностранных студентов в вузы Латвии в течение нескольких лет могут сократить число иностранных студентов примерно с 12 до 3 тысяч и нанести экономике Латвии убытки в размере до 280 миллионов евро, подсчитала Ассоциация экспорта высшего образования, объединяющая 13 вузов, в том числе научные университеты. Ассоциация призывает министерство и правительство не спешить с утверждением поправок, поскольку проект недостаточно оценен и содержит несоразмерные требования, которые могут ослабить международную конкурентоспособность латвийских вузов, сократить объем экспорта образования и нанести существенный ущерб экономике страны. Ассоциация ссылается на исследование аналитического центра ЛАСЭР 2025 года «Иностранные студенты в Латвии. Источник роста», в котором общий годовой вклад иностранных студентов в экономику Латвии оценивается в 385 миллионов евро или 0,92% от ВВП, в том числе около 58 миллионов евро составляют прямые налоговые поступления. В свою очередь, по подсчетам ассоциации, из-за несоразмерных требований число иностранных студентов в Латвии в течение нескольких лет может сократиться, что нанесет убытки экономике, сократит налоговые поступления на 43 миллиона евро и поставит под угрозу около 2400 рабочих мест. Кроме того, вузы могут потерять около 60 миллионов евро в год от платы за обучение. По мнению ассоциации, возникший в государственных вузах дефицит финансирования придется компенсировать из госбюджета или за счет повышения платы за обучение, что повлияет также на латвийских студентов и дальнейшее развитие учебных программ. Ассоциация призывает пересмотреть проект правил, полноценно оценить его экономическое и социальное влияние и перед дальнейшим продвижением поправок договориться с отраслью о соразмерных, ясных и соответствующих международной практике решениях. В 21-й пакет санкций Европейского Союза включен российский предприниматель Сергей Шнайдер, владелец компании ООО «Лат-продукты», управляющий сетью розничных магазинов «Мэри». Об этом сообщили агентству «Лето» в службе финансовой разведки. Служба поясняет, что санкции распространяются также на компании «Лат-продукты» и латвийский филиал «Валиенте», которые управляют сетью розничных магазинов «Мэри». Предприятия должны немедленно прекратить хозяйственную деятельность, соблюдая санкционные ограничения ЕС. По данным firmas.lv, в Латвии 12 магазинов «Мэри». Магазины находятся в Риге, Даугавпилсе, Елгаве, Екапилсе, Лиепае, Резекне, Тукумсе, Валке и Венспилсе. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Число преступлений, совершаемых въехавшими в Латвию мигрантами, не выросло, заявил начальник государственной полиции Арманд Рукс. Было несколько случаев, когда в преступной деятельности участвовали индийцы, подчеркнул Рукс и добавил, что в основном преступления совершают иностранцы, являющиеся гражданами России и Украины. Также есть преступники среди граждан Узбекистана, Молдовы, Пакистана и других стран. Причем, если углубиться в детали, то в настоящее время самой большой проблемой являются административные правонарушения, например, нарушение правил дорожного движения, пояснил начальник полиции. В то же время Рукс подчеркнул, что такие показатели не позволяют расслабляться, а побуждают сосредоточиться на будущем, чтобы не допустить преступных проявлений со стороны граждан третьих стран. Однако криминология и опыт западных стран говорят о том, что если в стране позволяют укрепиться крупным диаспорам иностранцев, то рост рисков преступности становится вопросом времени, подчеркнул начальник полиции, добавив, что полицейские совместно с другими службами усиленно проводят проверки иностранцев, в том числе в столице. Почти половина работающих жителей Латвии считает работу важной частью своей жизни, однако не ставит ее на первое место, свидетельствуют результаты исследования, проведенного консалтинговой компанией 55 Blue. Согласно данным опроса, 45% работников рассматривают работу как важную, но не доминирующую составляющую жизни. Еще 38% воспринимают ее прежде всего как источник дохода. Лишь 10% респондентов связывают работу с самореализацией, а для 5% она является частью их самоидентификации. Наиболее важными причинами, по которым сотрудники остаются на текущем месте работы, являются стабильность занятости и достойная заработная плата. Каждый из этих факторов назвали 28% участников опроса. Среди других значимых причин – близость рабочего места к дому – 24%, понятные обязанности – 23%, а также интересный характер работы и хорошие отношения в коллективе – по 22%. Гибкий график работы удерживают на нынешнем месте месте 19% сотрудников, а баланс между работой и личной жизнью важен для 18% опрошенных. При этом значимость таких факторов, как стабильность работы, гибкий график и расположение компании, за последние 3 года снизилась. В четверг, 23 июля, Сейм во втором чтении поддержал поправки к закону об общественных электронных СМИ, предусматривающие изменения подхода к использованию языков национальных меньшинств в общественных СМИ. За поправки проголосовали 53 депутата, против 26. Сейчас закон обязывает общественные СМИ создавать передачи, их фрагменты и другие услуги на языках национальных меньшинств. На практике чаще всего использовался русский язык. В то же время Конституционный суд в своем решении указал, что русский язык в Латвии является самодостаточным, поэтому государство не обязано обеспечивать его поддержку. При этом суд подчеркнул необходимость заботы о языках других национальных меньшинств. Поправки предусматривают отказ от обязанности общественных СМИ создавать контент на языках национальных меньшинств. В дальнейшем это будет не обязанностью, а правом. При этом создание такого контента должно будет соответствовать принципу соразмерности и учитывать цели интеграции и информирования общества. Особое внимание будет уделяться языкам тех национальных меньшинств, которые в Латвии не являются самодостаточными. В отношении языков, признанных самодостаточными, например, русского, контент в общественных СМИ предполагается создавать только в исключительных случаях, при чрезвычайных ситуациях, во время режима чрезвычайного положения или для опровержения опасной для общества дезинформации. Согласно аннотации к законопроекту, цель изменений – укрепить статус латышского языка как единственного государственного и единое информационное пространство, одновременно сохранив баланс между информированием общества и интересами национальной безопасности. Планируется, что поправки вступят в силу 1 мая 2027 года. Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции установила 5-дневный срок для подачи предложений к поправкам к закону об эмиграции, который президент Эдгар Ринкевич передал на повторное рассмотрение. В четверг Сейм на внеочередном заседании поддержал предложение комиссии. Планируется, что окончательное решение по поправкам парламент примет на пленарном заседании 20 августа. Как сообщалось ранее, 11 июня Сейм принял закон об эмиграции. 19 июня президент вернул закон на повторное рассмотрение в Сейм. Министерство культуры и Латвийская национальная библиотека подготовили новый проект правил Кабинета министров о прейскуранте платных публичных услуг библиотеки. Он заменит действующие правила и предусматривает повышение цен на ряд существующих услуг, введение нескольких новых платных услуг, а также исключение ряда утративших актуальность услуг. Прейскурант предусматривает с 7 сентября установить входную плату в размере 3 евро за самостоятельное посещение здания библиотеки без экскурсовода. При этом сохранится возможность бесплатно оформить читательский билет и пользоваться публичными услугами, как и прежде. Также предполагается проводить экскурсии для групп на латышском языке в рабочее время библиотеки. Планируется, что плата за эту услугу составит 30 евро. Среди прочего, изменения коснутся в частности услуги индивидуального пользования фондами вне библиотеки, известная как персональный абонемент, и которая сейчас стоит 24 евро в год. В дальнейшем ее предлагается разделить на 3 вида. Домашний абонемент будет стоить 40 евро в год, абонемент на музыкальный фонд 50 евро в год, академический абонемент 70 евро в год. Комиссия по подсчету ущерба, нанесенного оккупационными режимами, приближается к подготовке итогового отчета, сообщили в Минюсте. Министр юстиции Эдвард Смилтон встретился с представителем комиссии, чтобы обсудить проделанную работу и дальнейшие шаги. Во время встречи Смилтон отметил, что эта работа является обязанностью Латвии как перед историей, так и перед будущими поколениями. Он подчеркнул, что задача государства – обеспечить надлежащее документирование и оценку последствий оккупации Латвии в соответствии с признанной на международном уровне методологией и практикой. В нынешней геополитической ситуации, в том числе с учетом публично прозвучавшей информации о возможном обращении Российской Федерации против Латвии в Международный суд, особое значение приобретает выполнение этой обязанности, подчеркнул Смилтонс. Во время встречи также обсуждалось сотрудничество комиссии с Литвой и Эстонией в координации методологии подсчета ущерба. Кроме того, была подчеркнута международная значимость исследований и необходимость укрепления аргументации Латвии на основе норм международного права и судебной практики. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Над янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

над Янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Реклама на Радио Мелодия. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Радио Мелодия.
1: Эл.

Реклама на радио «Мелодия». Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

над Янтарным берегом. 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Реклама на Радио Мелодия. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Реклама на радио «Мелодия». Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Над янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: «Открывая острова» на радио «Мелодия».
1: Иеро. Остров Иеро – самый маленький в Канарском архипелаге. Площадь его составляет чуть более 250 квадратных километров, а количество жителей – около 10 тысяч человек. Вообще, в древности в этом месте проходил нулевой меридиан, и считалось, что именно там находится край света. Видимо, поэтому на Иеро до сих пор немноголюдно, а туристы приезжают туда в основном за спокойным отдыхом. Особые любители уединения стараются остановиться в отеле «Пунта Гранде», расположенном на безлюдном скалистом берегу. В нем всего 4 номера и один ресторанчик, и он занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самая маленькая гостиница в мире. Впрочем, внушительных пятизвездочных отелей на Иеро тоже хватает. По большей части они сконцентрированы в самом крупном городе острова – Вальверде. Остановиться также можно и в прибрежных поселках, где созданы все условия для отдыха и созерцания неповторимых пейзажей. Один из самых известных – это сложенный лавой природный бассейн с выходом к морю. Находится он в поселке Тамадусте. Кстати, в основном побережье Иеро скалистое и обрывистое, с небольшим количеством песчаных пляжей. Но это с лихвой компенсирует местные возможности для дайвинга. Считается, что условия для подводного плавания на Иеро самые лучшие в Канарском архипелаге. Кроме того, остров впечатляет своей природой. Главная достопримечательность Иеро – это лес, в котором растет редкий канарский можжевельник – дерево с причудливыми формами. Так, на самой высокой точке острова, горе Ладехеса, растет древнейшее дерево Эль-Еро. Под действием сильных ветров оно изменило направление роста на 180 градусов, распустив свои ветви по ветру и нагнувшись к земле. Теперь этот можжевельник стал основным природным достоянием Иеро, а увидеть его стремится каждый приезжающий на остров турист.
0: Открывая острова на радио «Мелодия».

Реклама на Радио Мелодия. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

над янтарным берегом. 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet. City Sport.

0: Ровно до 31 июля.
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета.
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Избранные удовольствия. На радио «Мелодия».
1: Теннис. Теннис сегодня не только один из самых популярных видов спорта, но в некоторых странах это и вовсе официальный вид спорта для элиты. Впервые играть в нечто похожее на современный теннис люди начали в XI веке в монастырях Европы. Играли в помещениях, мяч отбивали рукой, а участвовать в гейме одновременно могли до 12 человек. Постепенно игра стала обрастать атрибутикой. Сначала появились перчатки и биты, затем ракетки и сетка. К тому моменту «Jeu de Pomme» или «Real Tennis», именно так называлась эта игра, был уже очень популярен в королевских дворцах Франции, Англии и Испании. Французский король Карл IX в 1571 году даже назвал теннис одним из самых благородных, достойных и полезных для здоровья упражнений, которыми могут заниматься принцы, пэры и другие знатные особы. На протяжении большей части своей истории «Реал Теннис» оставался игрой избранных. Малое количество участников матча и ограниченное пространство для зрителей не позволили ему стать по-настоящему народным развлечением. Пока, наконец, в 1874 году британский майор Вальтер Клоптон не разработал правила новой, близкой по сути к современному теннису игры, которую он назвал «сферистика». Спустя год ее правила были усовершенствованы, и игра получила новое название «lawn tennis», то есть «теннис на лужайке». Это всколыхнуло новую волну интереса к теннису, и в него начали играть студенты. Они же стали устраивать и первые соревнования по теннису. Так, в 1899 году студенты Гарварда устроили теннисный турнир, в котором участвовали национальные команды. Один из устроителей, Дуайт Дэвис, разработал схему проведения турнира и купил на собственные деньги приз для победителя – серебряный кубок. С тех пор турнир проводился почти каждый год, а после смерти Дэвиса в 1945 году получил название «Кубок Дэвиса». Сегодня это одно из главных ежегодных событий в мире тенниса. Зарабатывать первые деньги показательными выступлениями на теннисных кортах игроки начали в 20-х годах прошлого века, а уже в наши дни в мире тенниса полно настоящих звезд, получающих соответствующие гонорары. Хотя из удовольствия для избранных, теннис уже давно превратился в почти массовое развлечение. Благо, все, что нужно для успеха – сила, точность, удача и ракетка.
0: Избранные удовольствия. На радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Большие города.
2: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтери». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.
3: Mans jau vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 21. līdz 27. jūlijam. Nektarīni 1,99 € kilogramā. Klasiskais siers smiltene 50% 5,99 € kilogramā. Produkcijai Cido, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
2: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября «Вондерсала».
4: Люди ночами.
2: Билеты на FridayTicket.com.

Над Янтарным берегом 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: grozā no 21. līdz 27. jūlijam. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu, 65 centi. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 € kilogramā. Un no 22. līdz 27. jūlijam lasis atdzesēts 6,99 € kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu!
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Пицца. Одно из самых известных в мире блюд – пиццу – в наши дни хоть раз пробовал практически каждый житель Земли. В классическом варианте оно представляет собой круглую лепешку, покрытую помидорами и расплавленным сыром. Сейчас, естественно, существует огромное количество разнообразных видов пиццы. Помимо или вместо помидоров на лепешку кладется колбаса, курица, морепродукты. В общем, выбор ингредиентов для начинки более чем широкий. Блюда, напоминающие пиццу, готовили еще древние греки и римляне. В то время принято было подавать некоторые продукты на больших круглых ломтиках хлеба. Прообраз же классической итальянской пиццы появился в Неаполе в 16 веке, когда в Европу завезли помидоры. Изначально пицца считалась исключительно крестьянской едой. Но в 18 веке это блюдо попало в меню итальянских монархов. Пицца пришлась по вкусу жене неаполитанского короля Фердинанда IV Марии Каролине Габсбург-Лотаринской, а позже своим любимым лакомством ее назвали король Умберто I и его жена Маргарита Савойская. Кстати, именно в честь этой королевы и была названа самая известная разновидность пиццы – Маргарита. Удивительно, но всемирной славы пицца добилась, лишь став одним из самых любимых блюд американцев. В США она попала во второй половине 19 века и прославилась настолько, что в честь нее октябрь стали в народе называть «месяцем пиццы». Получив такое признание на чужбине, пицца вернулась на родину, где и заняла почетное место среди национальных итальянских блюд. В связи с этим появилось выражение «эффект пиццы», уже не относящееся к кулинарии. Оно означает следующее: чтобы добиться успеха в родной стране, нужно сначала прославиться за рубежом.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

Реклама на Радио Мелодия. 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Над янтарным берегом полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Personīgās higiēnas līdzekļiem DAV 45% atlaide. Personīgās higiēnas līdzekļiem Palmolive atlaide līdz 50%. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Медиа полисы мира. На радио Мелодия. Рио-де-Жанейро. Как часто жителям северного полушария кажется, что рай — это там, где вечное лето, и ничего прекраснее круглогодичной жары быть не может. И Рио-де-Жанейро для них столица этого рая. Ну а центр всей жизни в Рио, конечно же, пляж. Если на небе солнце, а местный житель не на работе, то он почти наверняка на пляже. Играет в футбол или волейбол, занимается спортивной ходьбой или качает мышцы на специальных станциях. В известнейшем городе Бразилии царит настоящий культ тела. Главное в жизни – кариоке, так называются жители Рио, на других посмотреть и себя показать. Разумеется, во всей красе, с минимальным количеством одежды. Умеренность – это не про Рио-де-Жанейро. Говорят, именно на пляжах Рио появились на свет те три треугольника на ниточках, которые человечество негласно договорилось считать предметом одежды. Чрезмерность – главный принцип и в построении своего тела. Тренировкам кариока посвящает 1/5 часть жизни. В то время как в других частях света норма 2-3 тренировки в неделю и обязательный отдых для мышц, то в Рио нормой считается 7 раз в неделю, а с восстановлением мышц помогут спортивные добавки. Поскольку Рио-де-Жанейро – город пляжный, то люди в основной массе здесь расслаблены и страшно непунктуальны. Опоздать на пару часов на деловую встречу или свидание – в порядке вещей. А того, кто придет вовремя, например, на вечеринку, скорее всего, не поймут. Ведь у хозяев к назначенному времени тоже будет еще ничего не готово. Главная философия жизни здесь – прожить день без стресса, дедлайнов, ответственности и прочих проблем, наслаждаясь самим процессом. Поэтому строить карьеру в бизнесе тут непросто. И за этим многие уезжают в Сан-Паулу или другие города. Один из главных недостатков Бразилии – проблема с безопасностью – в Рио представлен в сильно концентрированном виде. Грабежи, перестрелки, угоны, похищения, копирование карт, воровство – все это настолько тесно вошло в жизнь местных жителей, что стало скорее рутиной. Нередки, кстати, и публичные сцены ревности. Не проходит и дня, чтобы то тут, то там в Рио не вспыхнула страстная разборка, кто на кого не так посмотрел. Этакий бразильский мини-сериал в режиме реального времени. Впрочем, несмотря ни на что, Рио на протяжении многих десятилетий манит желающих там жить со всего мира. Ведь настроение на 80% зависит от окружающей обстановки. А люди, цель которых жизнь без проблем, чаще улыбаются и щедро делятся хорошим настроением с другими. А потому неудивительно, что жители Рио-де-Жанейро чувствуют себя гораздо счастливее, чем в других странах и городах.
1: Мегаполисы мира. На радио.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet. City Sport.

0: 31 июля.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: щедро.
1: Реклама на радио «Мелодия». 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал в Интере. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис. Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: «Улицы мира» на радио «Мелодия».
1: Карнаби-стрит. Самая известная пешеходная торговая улица Лондона, Карнаби-стрит, расположена в районе Сохо, недалеко от Оксфорд-стрит и Риджент-стрит. Название улицы перешло к ней от здания Карнаби-хаус, построенного здесь в 1683 году. Сама Карнаби-стрит была проложена между 1685 и 86 годами. Изначально это был обычный жилой квартал, в котором в начале 19 века был открыт рынок. До середины 20-го столетия улица ни для кого не представляла особого интереса, пока в 1958 году одна из ключевых фигур свингующего Лондона, известный дизайнер одежды Джон Стивен, не открыл здесь свой бутик «His Clothes». За ним на Карнаби-стрит стянулись, открывая свои магазинчики, коллеги Джона по текстильному цеху, а также многочисленные покупатели. Вслед за магазинами на соседних улочках появились и андерграундные клубы, где начинали свою музыкальную карьеру такие команды, как The Who и Rolling Stones. В середине 60-х о Карнаби-стрит узнали во всем мире, после того, как на обложке американского журнала Time Magazine появилась ее фотография, а в статье, посвященной модному тогда британскому молодежному движению, она была названа символом свингующего Лондона. Сейчас на Карнаби-стрит магазинов стало еще больше. Правда, теперь они рассчитаны не только на представителей какой-либо субкультуры, а на значительно более широкие массы. Независимые бутики здесь также сохранились, но в основном не на самой Карнаби-стрит, а в близлежащих переулках.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: 3. Augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne Levija. Viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietas skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.
2: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсана. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсана.
3: Люди ночами.
2: Билеты на FridayTicket.com.

0: Мелодия. Мелодия. Радио Мелодия.
1: Would you dance?

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего.
2: Я знаю пароль.
1: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
2: А я простила, я простила.
1: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере.
2: Я с тобой, моя.
1: Билеты в кассах Билетсервис.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

над Янтарным берегом 2 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Реклама на Радио Мелодия. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ.

0: Особо важные персоны. На радио «Мелодия».
1: Поль Бокюс. Если начать составлять список великих кулинаров Франции, то его по праву возглавит Поль Бокюс. Это имя у гурманов всего мира ассоциируется с понятием «высокая кухня». А началось все еще в 18 веке. Предки Бокюс держали небольшую мельницу во французской деревеньке, которая пользовалась невероятным спросом и далеко не из-за муки. Дело в том, что жена мельника так вкусно готовила, что отведать ее блюда съезжались люди разных сословий. Эта легендарная мельничиха была прабабушкой Поля Бокюза. Кстати, фамилия Бокюс могла бы принадлежать совершенно другим людям. Однажды дед Поля Жозеф из ревности продал свой ресторан вместе с фамилией. Он хотел наказать свою жену Мари, которая была очень хороша собой и позволяла себе флиртовать с многочисленными воздыхателями. Многие годы спустя Поль Бокюс выкупает назад родовое имя и с нуля начинает создавать собственный ресторан. Кстати, в том же году этот ресторан получает первую звезду Мишлена, а Поль – звание открытия года среди поваров. Когда президент Валери Жискар д'Эстен награждал Поля Бокюза орденом почетного легиона, в Елисейском дворце состоялся торжественный президентский прием. На нем был подан приготовленный Бокюзом суп из трюфелей в горшочке с крышкой слоеного теста. Ресторатор назвал блюдо именно в честь этого президента Франции. С тех пор суп из трюфелей стал одним из главных блюд в личном ресторане маэстро. Поль Бокюс откровенно признается, что всю жизнь прожил одновременно с тремя женщинами, две из которых подарили ему по ребенку, а третья, дочь, помогла написать воспоминания. Французы знают, что лексикон их главного повара не обходится без крепкого словца. А француженки знакомы с огненным взглядом ресторатора, который он то и дело бросает на них. Однажды Бокюс заявил одной американке, кулинарному критику, что если она поместит его на обложку своего журнала, то ее ждет самая незабываемая ночь в жизни. Через несколько недель Бокюс красовался на обложке и делился с журналистами, что обещание ему пришлось выполнить. Секс и еда – две главные силы, движущие настоящим мужчиной, по мнению Бокюза. В своей кулинарной книге «Рецепт блюд» Поль щедро приправил интимными деталями своей любовной жизни. Знаменитое французское выражение «искусство жить» Поль Бокюз комментирует так. «Мне кажется, надо развлекаться, как будто вы умрете завтра, и работать, как будто вы умрете через 100 лет».
0: Особо важные персоны. На радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
2: От инструментов до одежды все детально проработано.
1: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х.
3: 28 июля. Концертный зал в Дзинтере.
1: The Beatbox.
4: Билеты, билет-сервис.
5: Что остается, когда память исчезает? 5 августа театр «Фабрика» приглашает на необычный вечер. Закрытый показ фильма-оперы «Аллегро Модерато» французского режиссера Марии Доволяков и концерт солистки латвийской национальной оперы Инны Клочко. Только два показа. Билеты в «Тикет-шоп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
2: Просто мне завидую.
1: Платина.

0: Flash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

Над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси». Мэн 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
1: Билеты «Билишус Сервис».
0: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гио Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билишу Сервис ОВ.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Пицца. Одно из самых известных в мире блюд – пиццу – в наши дни хоть раз пробовал практически каждый житель Земли. В классическом варианте оно представляет собой круглую лепешку, покрытую помидорами и расплавленным сыром. Сейчас, естественно, существует огромное количество разнообразных видов пиццы. Помимо или вместо помидоров на лепешку кладется колбаса, курица, морепродукты. В общем, выбор ингредиентов для начинки более чем широкий. Блюда, напоминающие пиццу, готовили еще древние греки и римляне. В то время принято было подавать некоторые продукты на больших круглых ломтиках хлеба. Прообраз же классической итальянской пиццы появился в Неаполе в 16 веке, когда в Европу завезли помидоры. Изначально пицца считалась исключительно крестьянской едой. Но в 18 веке это блюдо попало в меню итальянских монархов. Пицца пришлась по вкусу жене неаполитанского короля Фердинанда IV Марии Каролине Габсбург-Лотаринской, а позже своим любимым лакомством ее назвали король Умберто I и его жена Маргарита Савойская. Кстати, именно в честь этой королевы и была названа самая известная разновидность пиццы – Маргарита. Удивительно, но всемирной славы пицца добилась, лишь став одним из самых любимых блюд американцев. В США она попала во второй половине 19 века и прославилась настолько, что в честь нее октябрь стали в народе называть «месяцем пиццы». Получив такое признание на чужбине, пицца вернулась на родину, где и заняла почетное место среди национальных итальянских блюд. В связи с этим появилось выражение «эффект пиццы», уже не относящийся к кулинарии. Оно означает следующее. Чтобы добиться успеха в родной стране, нужно сначала прославиться за рубежом.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале

0: зале Цинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Над янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet. City Sport.

0: Именно до 31 июля.
1: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Я знаю пароль. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. А я простила, я простила. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билеши Сервис.
2: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокарлия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтере». Билеты ХБФЛВ и Билишу Сервис.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета.
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Кристаллофон.
1: В туристических местах на улицах городов иногда можно увидеть необычное зрелище. На небольшом столике расставлены фужеры с водой, а музыкант, проводя пальцами по их краям, извлекает удивительно нежные мелодичные звуки. Вокруг таких исполнителей всегда собирается завороженная публика, с восторгом наблюдающая, как обычные бокалы могут превращаться в музыкальный инструмент. Игра на стеклянных сосудах — отнюдь не современное развлечение для туристов, а старинное искусство, корни которого уходят в глубокое прошлое. Бокалы с водой — ничто иное, как настоящий музыкальный инструмент, который называется стеклянная арфа или кристаллофон. Первые упоминания о нем относятся к XII веку и встречаются в китайских источниках. В Европе этот инструмент стал известен лишь в начале XVIII века, где быстро завоевал популярность благодаря своему необычному и чарующему звучанию. Современные варианты кристаллофона обычно состоят из 24-36 бокалов, но существуют и более масштабные версии. Например, некоторые арфы включают до 60 бокалов, на которых играют одновременно два музыканта, создавая сложные музыкальные композиции в четыре руки. Каждый бокал настраивается на определенную ноту, а весь инструмент охватывает 2-3 октавы. Настройка производится с помощью воды. Чем больше ее налито в бокал, тем выше звук. Хотя профессиональные исполнители предпочитают использовать специальные шлифованные бокалы, которые не требуют воды и дают более чистый и стабильный звук. Перед игрой музыкант обязательно моет и увлажняет пальцы. Это необходимо для создания нужного трения о край бокала. Звук извлекается легкими круговыми движениями без лишнего давления. Музыка, исполненная на стеклянной арфе, отличается особой прозрачностью и нежностью, что делает ее украшением концертов и фестивалей. Мастеров, виртуозно владеющих этим инструментом, не так много. Но в последние годы кристаллофон все чаще можно услышать на улицах европейских городов. Его волшебные звуки привлекают внимание даже тех, кто далек от классической музыки, даря слушателям моменты настоящего восхищения.
0: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Что остается, когда память исчезает? 5 августа театр «Фабрика» приглашает на необычный вечер. Закрытый показ фильма оперы «Аллегро Модерато» французского режиссера Марии Доваляков и концерт солистки Латвийской национальной оперы Инны Клочко. Только два показа. Билеты в «Тикет-шоп».
2: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября «Вондерсала».
4: Люди ночами.
3: Билеты на freiletiket.com.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Trešais augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne Levija. Viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
2: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, ka tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik LV vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik LV.
3: Фестиваль «Артиссимо» и город Юрмала приглашают на вечер джаза. Вместе со знаменитыми латвийскими музыкантами выступают послы джаза из Нидерландов, саксофонист Александр Битц по прозвищу «Ураган» и феноменальный трубач Майкл Варекамп. Во вторник, 11 августа в 17 часов, в Малом зале Дзинтери. Билеты ХБФ ЛВ и Билишу Сервис.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Над Янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Итальяна» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HVFLV и «Билишу Сервис».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия».
1: Теннис. Теннис сегодня не только один из самых популярных видов спорта, но в некоторых странах это и вовсе официальный вид спорта для элиты. Впервые играть в нечто похожее на современный теннис люди начали в XI веке в монастырях Европы. Играли в помещениях, мяч отбивали рукой, а участвовать в гейме одновременно могли до 12 человек. Постепенно игра стала обрастать атрибутикой. Сначала появились перчатки и биты, затем ракетки и сетка. К тому моменту «Jeu de Pomme» или «Real Tennis», именно так называлась эта игра, был уже очень популярен в королевских дворцах Франции, Англии и Испании. Французский король Карл IX в 1800 году

0: 1571 году даже назвал теннис одним из самых благородных, достойных и полезных для здоровья упражнений, которыми могут заниматься принцы, перы и другие знатные особы. На протяжении большей части своей истории реал-теннис оставался игрой избранных. Малое количество участников матча и ограниченное пространство для зрителей не позволили ему стать по-настоящему народным развлечением. Пока, наконец, в 1874 году британский майор Вальтер Клоптон не разработал правила новой, близкой по сути к современному теннису игры, которую он назвал «сферистика». Спустя год ее правила были усовершенствованы, и игра получила новое название «лаун теннис», то есть «теннис на лужайке». Это всколыхнуло новую волну интереса к теннису, и в него начали играть студенты. Они же стали устраивать и первые соревнования по теннису. Так, в 1899 году студенты Гарварда устроили теннисный турнир, в котором участвовали национальные команды. Один из устроителей, Дуайт Дэвис, разработал схему проведения турнира и купил на собственные деньги приз для победителя – серебряный кубок. С тех пор турнир проводился почти каждый год. А после смерти Дэвиса в 1945 году получил название «Кубок Дэвиса». Сегодня это одно из главных ежегодных событий в мире тенниса. Зарабатывать первые деньги показательными выступлениями на теннисных кортах игроки начали в 20-х годах прошлого века, а уже в наши дни в мире тенниса полно настоящих звезд, получающих соответствующие гонорары. Хотя из удовольствия для избранных, теннис уже давно превратился в почти массовое развлечение. Благо все, что нужно для успеха – сила, точность, удача и ракетка.
1: Избранные удовольствия на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
2: От инструментов до одежды все детально проработано.
1: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х.
0: 28 июля. Концертный зал Дзинтери.
1: The Beatbox.
3: Билеты Билишу Сервис.
4: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Рестораны «Вайракс Аулес» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль оркестра «Филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу Сервис».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Над янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Реклама на радио «Мелодия». 21 ноября. Рига. Шауми Арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шауми Арена. Билеты на Билетшоу-сервис АУВ. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

«Полисы мира» на радио «Мелодия». Рио-де-Жанейро. Как часто жителям северного полушария кажется, что рай — это там, где вечное лето, и ничего прекраснее круглогодичной жары быть не может. И Рио-де-Жанейро для них столица этого рая. Ну а центр всей жизни в Рио, конечно же, пляж. Если на небе солнце, а местный житель не на работе, то он почти наверняка на пляже. Играет в футбол или волейбол, занимается спортивной ходьбой или качает мышцы на специальных станциях. В известнейшем городе Бразилии царит настоящий культ тела. Главное в жизни – кариоки, так называются жители Рио, на других посмотреть и себя показать. Разумеется, во всей красе, с минимальным количеством одежды. Умеренность – это не про Рио-де-Жанейро. Говорят, именно на пляжах Рио появились на свет те три треугольника на ниточках, которые человечество негласно договорилось считать предметом одежды. Чрезмерность – главный принцип и в построении своего тела. Тренировкам кариока посвящает 1/5 часть жизни, в то время как

0: как в других частях света норма 2-3 тренировки в неделю и обязательный отдых для мышц, то в Рио нормой считается 7 раз в неделю, а с восстановлением мышц помогут спортивные добавки. Поскольку Рио-де-Жанейро – город пляжный, то люди в основной массе здесь расслаблены и страшно непунктуальны. Опоздать на пару часов на деловую встречу или свидание – в порядке вещей. А того, кто придет вовремя, например, на вечеринку, скорее всего, не поймут. Ведь у хозяев к назначенному времени тоже будет еще ничего не готово. Главная философия жизни здесь – прожить день без стресса, дедлайнов, ответственности и прочих проблем, наслаждаясь самим процессом. Поэтому строить карьеру в бизнесе тут непросто. И за этим многие уезжают в Сан-Паулу или другие города. Один из главных недостатков Бразилии – проблема с безопасностью – в Рио представлен в сильно концентрированном виде. Грабежи, перестрелки, угоны, похищения, копирование карт, воровство – все это настолько тесно вошло в жизнь местных жителей, что стало скорее рутиной. Нередки, кстати, и публичные сцены ревности. Не проходит и дня, чтобы то тут, то там в Рио не вспыхнула страстная разборка, кто на кого не так посмотрел. Этакий бразильский мини-сериал в режиме реального времени. Впрочем, несмотря ни на что, Рио на протяжении многих десятилетий манит желающих там жить со всего мира. Ведь настроение на 80% зависит от окружающей обстановки. А люди, цель которых жизнь без проблем, чаще улыбаются и щедро делятся хорошим настроением с другими. А потому неудивительно, что жители Рио-де-Жанейро чувствуют себя гораздо счастливее, чем в других странах и городах.
1: Мегаполисы мира. На радио.

0: Реклама на радио «Мелодия». Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
3: Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты.

0: Реклама на Радио Мелодия. Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
1: Просто мне завидую.
0: Платина.

и флэш. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

над Янтарным берегом. 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Кристаллофон.
1: В туристических местах на улицах городов иногда можно увидеть необычное зрелище. На небольшом столике расставлены фужеры с водой, а музыкант, проводя пальцами по их краям, извлекает удивительно нежные мелодичные звуки. Вокруг таких исполнителей всегда собирается завороженная публика, с восторгом наблюдающая, как обычные бокалы могут превращаться в музыкальный инструмент. Игра на стеклянных сосудах – отнюдь не современное развлечение для туристов, а старинное искусство, корни которого уходят в глубокое прошлое. Бокалы с водой – не что иное, как настоящий музыкальный инструмент, который называется «стеклянная арфа» или «кристаллофон». Первые упоминания о нем относятся к XII веку и встречаются в китайских источниках. В Европе этот инструмент стал известен лишь в начале XVIII века, где быстро завоевал популярность благодаря своему необычному и чарующему звучанию. Современные варианты кристаллофона обычно состоят из 24-36 бокалов, но существуют и более масштабные версии. Например, некоторые арфы включают до 60 бокалов, на которых играют одновременно два музыканта, создавая сложные музыкальные композиции в четыре руки. Каждый бокал настраивается на определенную ноту, а весь инструмент охватывает 2-3 октавы. Настройка производится с помощью воды. Чем больше ее налито в бокал, тем выше звук. Хотя профессиональные исполнители предпочитают использовать специальные шлифованные бокалы, которые не требуют воды и дают более чистый и стабильный звук.

0: Перед игрой музыкант обязательно моет и увлажняет пальцы. Это необходимо для создания нужного трения о край бокала. Звук извлекается легкими круговыми движениями без лишнего давления. Музыка, исполненная на стеклянной арфе, отличается особой прозрачностью и нежностью, что делает ее украшением концертов и фестивалей. Мастеров, виртуозно владеющих этим инструментом, не так много. Но в последние годы кристаллофон все чаще можно услышать на улицах европейских городов. Его волшебные звуки привлекают внимание даже тех, кто далек от классической музыки, даря слушателям моменты настоящего восхищения.
1: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

Реклама на радио «Мелодия». Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Андерсана». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com. 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

Реклама на Радио Мелодия. 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Над янтарным берегом 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над Янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Радио Мелодия. Радио Мелодия.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.